0: на самом деле не позавидуешь бременским музыкантам, крыши которых небо голубое, летом еще ладно. А вот зимой крыша все же, я думаю, должна быть более утепленной, ну или хотя бы она просто должна быть. Но до зимы еще не скоро, хотя погода такая непредсказуемая в этом году. Но все же про лето давайте послушаем. Далее Summer Sun, Texas, через пару минут.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM. 12+.

Ну, дискотеку в прямом ее понимании я вам не обещаю, а вот легкое бодрое пробуждение гарантирую. Утренний экспресс на Ретро FM ждет вас, как всегда, в 4 часа. Путешествие в новый день начнется через несколько минут, так что готовьтесь.

0: посмотри в глаза. Да чего там глаза? Давайте сразу заглянем в лицо новому дню и посмотрим, что он для нас приготовил.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 июля, четверг на календаре. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить. Далее по порядку. Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов. Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – это именно то, что создаст вам чувство уюта. Близнецы. Сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль. Раки. Проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить. Львы. Звезды советуют вернуться к старым идеям. То, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100. Девы. Обойдитесь без самокритики. Не требуйте от себя четкого результата. Весы. Не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело. Скорпионы. Утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться. Присмотритесь. Стрельцы. Сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации. Козероги. У вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей. Водолеи, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку. Ну и, наконец, рыбы. Сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию. Ну, а мы следуем далее в компании лучшей музыки от Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Heaven is a place on earth. Белинда Карлайл напоминает нам, что рай на земле у каждого свой, особенно в 4 часа утра. Для кого-то это лишние 5 минут сна, для кого-то чашка ароматного кофе, ну а для кого-то это легкое и приятное начало дня в компании Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и обещаю в ближайшее время жизнеутверждающую музыкальную работу «We Might Shoulder» от Mike and the Mechanics, ну и наш традиционный ежедневник. 4.20 уже в столице. Доброго утра!

0: Целуй же, целуй меня. Кстати, самый долгий поцелуй в истории длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. Его установили супруги из Таиланда в 2013 году. Так что, если вы любите целоваться, то у вас есть к чему стремиться. Ну а мы прямо сейчас устремимся в прошлое. Узнаем, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 16 июля 2026 года на календаре. День рождения. Сегодня отмечает российский певец, поэт, песенник, композитор, заслуженный артист России Леонид Агутин. Его творчество покорило сердца многомиллионной армии поклонников. На его счету 17 студийных альбомов, несколько изданных книг, множество различных престижных музыкальных премий. Песни Леонида Агутина мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает российский астролог, писатель Павел Глоба. Он астролог с мировым именем, известный в современном обществе прогнозами и гороскопами, в которых предсказывает будущие события на планете. Точность его прогноза высока, а содержание вызывает резонанс в обществе. Многие Павла Глобу считают русским Нострадамусом 21 века. По многочисленным научным трудам Глобы учится большинство современных астрологов. В этот день, в 1965 году, был торжественно открыт автомобильный тоннель под высочайшей горой Западной Европы Монбланом. Он связал два курортных центра – Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Тоннель строился 8 лет. Его длина составила чуть более 11,5 километров. Он стал одним из важнейших путей в Альпах. Ежедневно тоннель пропускает более 5000 транспортных средств. Сегодня отмечается День вкусной еды. Этот праздник является неофициальным, да и история его возникновения неизвестна. Но он очень популярен в таких гастрономических странах, как Швейцария или Франция, где проходят кулинарные фестивали и конкурсы. Ну а у нас в России мы его отмечаем почти каждый день. 4 часа 32 минуты в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Арабески на Red FM, Sweet Midnight Dance. Почувствовать себя героем этой песни сможет каждый, кто сегодня будет танцевать на вечеринке Red FM с 21 до полуночи под лучшие мировые диско-хиты, записанные специально для вас в уникальном миксе. Ну а в ближайшее время танцевать будем под Рики Повери и группу «Комбинация», 4:35 в Москве. Доброе утро.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Ваш билет в новый день.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: да, I saw you dancing.
1: Посвящаю эту песню всем, кто красиво вместе с нами шагает в новый день. А, вернее, не шагает, а пританцовывая, можно сказать, влетает в него с горящими от идей глазами и желанием свернуть горы для осуществления своей мечты. Retro FM поможет вам с позитивным настроем на этот четверг. И веселые ребята, которые здесь появятся через пару минут, яркое тому музыкальное подтверждение.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Night of the Nights. Ну, про night, то есть про ночь, уже, в принципе, можно забыть, так как утро вступило в свои права. А вот каким будет день и какие рекомендации на предстоящий четверг дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто только открыл свои глазки, напоминаю, что сегодня у нас 16 июля, четверг. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить. Далее по порядку. Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов. Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – это именно то, что создаст вам чувство уюта. Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль. Раки, проанализируйте свои отношения к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить. Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям, то, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100. Девы, обойдитесь без самокритики, не требуйте от себя четкого результата. Весы, не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело. Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться, присмотритесь. Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации. Козероги, у вас подходящее время для того, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей. Водолеи, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку. Ну и, наконец, рыбы, сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, как день начнешь, так его и проведешь. Так начнем его с позитива. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере. Макс в том числе под постом. Позитив. Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост позитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу и через полчасика, да, думаю, примерно так, озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, друзья, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным утренним настроением. Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Nothing gonna change my love for you называется песня. Ну и, конечно же, желаю вам, друзья, чтобы ваша любовь с каждым новым днем становилась только крепче и сильнее, чтобы ничто ее не смогло изменить. 5:30 уже в столице, в экваторе часа. Как всегда, рассказываю, каким был этот день в прошлом и чем он знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Ну что, давайте посмотрим. 16 июля 2026 года. Четверг на календаре. В этот день, в 1928 году, родился Андрей Дементьев, поэт, радиотелеведущий, в прошлом редактор легендарного журнала «Юность», лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России. Как отмечают критики, его стихи отличаются невероятной музыкальностью, поэтому десятки произведений из-под его пера превратились в популярные песни, которые исполняли Михаил Муромов, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, группа «Земляне», «Самоцветы» и многие-многие другие. День рождения сегодня отмечают певец, поэт, песенник, композитор, заслуженный артист России Леонид Агутин, российский летчик и космонавт-испытатель Валерий Максименко, астролог, писатель Павел Глоба, американский комедийный актер, сценарист, продюсер, писатель Уилл Фаррелл. 16 июля в 1643 году экспедиция голландского мореплавателя Мартина де Фриза открыла остров Сахалин, точнее, посетила его, поскольку первым увидел остров Сахалин и нанес его на карту русский казак Иван Москвитин еще в 1640 году. Сейчас Сахалин является крупнейшим островом России, расположенным на Дальнем Востоке. На нем проживает более 450 тысяч человек. Он известен своей уникальной и разнообразной природой, а также историческими объектами, свидетельствующими о тесном взаимодействии русской и японской культур. 5:32 в Москве. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Фрэнсис Гоя на Ретро-ФМ и его цыганочка, после которой так хочется либо позолотить ручку, либо запрыгнуть на коня и умчаться куда-нибудь в поле. Ну а мы с вами продолжаем запрыгивать в новый день и делаем это с позитивом. Уже через несколько минут озвучу ваши позитивные сообщения, которые вы оставляете в мессенджере Макс под постом «Позитив».

0: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Никакой печали, только радость, только позитив у нас впереди. Итак, ваше сообщение, друзья, которое вы присылаете к нам в социальной сети Ретро-ФМ, также в мессенджер Макс под постом позитив. Итак, вот что имеем к этой минуте. Доброе утро, Ретро-ФМ, у меня этот год юбилейный, мне исполнилось 45. Я вышла замуж и устроилась на новую работу. Хочу пожелать, наверное, всем хорошего настроения и позитива. Татьяна, город Москва. Ну и полежать тоже можно, я думаю, Татьяна. Привет, Ретро-ФМ. Вчера сдала экзамен на права с первого раза. Теперь я водитель. Поздравляю себя и всех своих подруг, с которыми сегодня будем кататься, написала Алена из Кемерово. Алена, аккуратней там. Доброе утро, любимое радио. У меня родился племянник. Эмоции зашкаливают. Улыбка до ушей. Уже выбираю самую крутую радиоуправляемую машину в подарок. Алексей. Сызрань. Ну, не рано ли, Алексей, для радиоуправляемой машинки? Хотя сейчас дети все быстро схватывают, так что дарите. Канал Ретро-ФМ Макси, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свои послания, через 30 минут я все озвучу. Ну и напомню, друзья, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер, так что пишите, делитесь позитивом.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице, утро четверга. Делаем легким и добрым.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: «Лондон, гудбай», сказала вчера сборная Аргентины и выкинула англичан из финала чемпионата мира по футболу. Ну а насколько удачным этот день будет для нас, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто подзабыл, напомню, 16 июля, четверг на календаре. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить. Далее по порядку. Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов. Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – это именно то, что создаст вам чувство уюта. Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль. Раки, проанализируйте свои отношения к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить. Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям. То, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100%. Девы, обойдитесь без самокритики, не требуйте от себя четкого результата. Весы, не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело. Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться, так что присмотритесь. Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации. Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей. Водолеи, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку. Ну и, наконец, рыбы. Сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Позитив. Позитив. На ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
2: Доброе бодрое утро, любимое радио Ретро-ФМ. Всем хорошего настроения. У нас с самого утра уже, цитирую дословно, жаришка в Севастополе, но мы прекрасно принимаем лето. Любим солнце и сейчас с удовольствием завтракаем всей семьей под любимую музыку. Всем желаем позитивного настроения и побольше добра. Ксюша написала нам из Севастополя. Ксюша, как всегда скажу, все взаимно. Доброе утро, Ретро-ФМ. Тольятти, привет. Это сообщение от Юлии Гага. Привет, Юлия Гага из Тольятти. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Встала в 5 утра. Рядом спит дочка в коляске. Я пью горячий кофе. Это ли не позитив с утра? Алла из Геленджика. Еще какой позитив, Алла. Да еще из Геленджика. Доброе позитивное утро. И хоть меня каждый день не читают, я продолжаю делиться своим позитивом. Дочь ночью купила билет и летит с внуком в гости. Я предвкушаю нашу долгожданную встречу. И пусть за окном стена дождя, на душе ярко светит солнышко. Галина из Соликамска. Галина, доброго вам утра. И пусть будет хорошим ваш день. Здравствуйте, Ретро-ФМ. У нас очень позитивный день. Мы с женой первый день в отпуске. Работаем на даче. Пошли первые огурцы. Собрали ежевику, вишню и смородину. Желаем всем добра, позитива по жизни. Хорошей погоды. С уважением, Евгений и Вера из Биробиджана. Евгений и Вера из Биробиджана. Хорошего вам урожая. Друзья, следующая порция ваших позитивных сообщений уже скоро. Также будем подводить итоги. Обязательно подарю кому-то из вас за самое позитивное сообщение тостер. Ну а в самом ближайшем будущем у нас история сегодняшнего дня в нашем ежедневнике традиционном. Не пропустите.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Станет лучше.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.

0: Вот всем, кто в эту минуту делает ам-ням-ням-ням, приятного аппетита, ну и увлекательная история этого дня, да, в качестве приятного десерта к вашему завтраку прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре у нас 16 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист России Леонид Агутин. Его творчество покорило сердца многомиллионной армии фанатов. На его счету 17 студийных альбомов, несколько изданных книг, множество различных престижных музыкальных премий. Песни Леонида Агутина мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает российский астролог, писатель Павел Глоба. Он астролог с мировым именем, известный в современном обществе прогнозами и гороскопами, в которых предсказывает будущие события на планете. Точность его прогнозов высока, содержание вызывает резонанс в обществе. Многие Павла Глобу считают русским Нострадамусом 21 века. По многочисленным научным трудам Глобы учится большинство современных астрологов. В этот день, в 1965 году, был торжественно открыт автомобильный тоннель под высочайшей горой Западной Европы Монбланом. Он связал два курортных центра – Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Тоннель строился 8 лет. Его длина составила чуть более 11,5 километров. Он стал одним из важнейших путей в Альпах. Ежедневно тоннель пропускает более 5000 транспортных средств. Сегодня отмечается День вкусной еды. Этот праздник является неофициальным, да и история его возникновения неизвестна. Но он очень популярен в таких гастрономических странах, как Швейцария или Франция, где проходят кулинарные фестивали и конкурсы. Ну, а мы в России отмечаем его практически каждый день. А еще сегодня день рисования на асфальте, день благодарности морской свинке, день личного повара, день свежего шпината и день кукурузных оладьев. Так что поводов провести этот день празднично предостаточно. Используйте любой.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Ну, аривидерчи, говорить мне вам пока рановато. Впереди еще финальная порция ваших позитивных сообщений. Ну и, собственно, награждение победителя. Кому достанется тостер от Ретро-ФМ, узнаем совсем скоро.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
1: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Вечеринка
6: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Magic Symphony отзвучала, а дальше никакой магии, только ваши позитивные сообщения. Доброе утро! Сегодня покупаю машину новую, проснулась в 5 утра, все обдумываю, очень позитивно настроена. Всем удачи сегодня, Елена из Брянска. Елен, вам удачи, да и чего тут обдумывать? Если решение принято, то надо уже просто брать и делать. Всем доброго утра, дня и вечера. Позитив каждый день. Проснулся уже счастье. Солнце светит, птички поют. Любимое радио Ретро-ФМ играет. Завтра идем к детям на шашлыки, написала Ольга. Ольга, приятного аппетита. Я, кстати, тоже вчера шашлыки ел. У нас корпоратив на работе был. Середину лета отмечали. Шикарно отметили, кстати. Здравствуйте. Сегодня у нас в семье праздник. Нашему сыночку исполнилось 35. Поздравляю его. Желаем всего самого доброго. Вера, присоединяюсь к поздравлениям. Еще одно сообщение успеваю озвучить. Привет, Ретро-ФМ. Делюсь самым позитивным позитивом. Дочь сегодня сделала первые шаги. Самый трогательный момент в жизни. Сидим всей семьей. Празднуем это событие за чашкой кофе в компании любимого радио Ретро-ФМ. Олеся из Балашихи. Олеся, вместе с вами этому прекрасному событию радуемся и мы на Ретро-ФМ и дарим вам наш не менее прекрасный тостер в честь такого по-настоящему позитивного события. Поздравляю. Ну и на этом все, друзья. Я прощаюсь. Далее здесь шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рита Субботина. Ровно в 7, как всегда, заряд мощного позитива, драйва и энергии. Меня зовут Тимур Соколов. Я спать. Всем пока.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Столица уже 7, здесь первая смена. Кому же еще здесь быть, даже после корпоратива? Всем привет! Ну а раньше всех проснулся Вадим Ривман, у него новости.
1: Да, написал, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Министерство обороны России сообщило о завершении весенней призывной кампании. Она началась 1 апреля, в войска направлено 141 тысяча новобранцев. Минобороны подчеркнуло, что срочников не отправляли в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и не привлекали для участия в выполнении задач спецоперации. Напомню, с 1 января этого года призыв на срочную службу в армии стал круглогодичным. При этом отправляют призывников в войска в прежние сроки с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Беспилотная атака привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. Это Саратовская область. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Ранее этой ночью в Саратовской области объявлялась угроза атаки беспилотников. В связи с этим в аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии 2-1 и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Напомню, сборная Аргентины – действующий чемпион. В воскресенье она сразится со сборной Испании, которая 2-0 ранее обыграла команду Франции. Начало в 10 вечера по Москве. Англичане сыграют против французов. Матч за третье место. Он состоится также 19 июля в 0 часов по московскому времени. Аргентинская сборная, надо сказать, добавила политический акцент к своему празднованию победы над Англией. После финального свистка футболисты развернули на поле баннер с изображением Фолклендских или Мальвинских островов с аргентинским флагом и лозунгом, подчеркивающим принадлежность архипелага Аргентине. Этот жест стал отсылкой к конфликту 1982 года, когда между двумя странами разгорелась война за контроль над островами. Вооруженный конфликт тогда завершился поражением аргентинских войск, однако Буэнос-Айрес продолжает оспаривать принадлежность этих территорий. На прошедшем в США аукционе Сотбис был куплен советский флаг размером 10 на 15 сантиметров, который побывал на Луне. Об этом говорится в официальном портале торгового дома. Организаторы мероприятия продали флажок за 80 тысяч долларов. Флаг СССР взял с собой астронавт Бас Олдрин во время полета американского корабля «Аполлон-11» в космос в 69-м. На сайте также было опубликовано письмо, которое подтверждает подлинность представленного лота. Кроме того, в правом верхнем углу полотна оставлены личный автограф Олдрина и надпись «Слетал на Луну на Аполлоне-11». И еще курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88.91. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. На
0: Ретро-ФМ. 4:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро в целом.
0: Первая смена. Да-да, в полном составе проснулись, приехали. Ну, если что, вчера был корпоратив. Так просто, на всякий случай скажу, мало ли там как дальше утро пойдет. Вот, всех рады видеть, слышать. И особенно будем ощущать в наших играх обратный отсчет. Вам уже через полчаса можно будет выиграть суперприз смарт-часы. Ну, а пока давайте как-то так плавненько с музыкой врываться в это
3: утро. Держимся, ребята. Сегодня все вместе. Командой.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 16 июля, четверг. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, начало новых дел лучше отложить.
2: Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов.
1: Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам, именно то, что создаст вам ощущение уюта.
2: Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль.
1: Раки, проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить.
2: Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям. То, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100.
1: Девы, обойдитесь без самокритики. Не требуйте от себя четкого результата.
2: Весы, не стоит никому ничего доказывать. Просто продолжайте терпеливо делать свое дело.
1: Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться. Присмотритесь.
2: Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации.
1: Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей.
2: Водолей, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку.
1: Рыбы, сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
2: Просыпаемся, друзья, четверг, завтра это пятница уже.

0: на Ретро-ФМ.
1: Привет всем проснувшимся. Думаю, после коллектива КИС уже шансов спать дальше нет ни у кого. Всем настроенным на Ретро-ФМ отдельно приятного аппетита, потому что сегодня у нас особый день. День вкусной еды.
2: Мой любимый день. Даже лучше Нового года получается.
1: Как и все остальные 364.
2: Да, боже.
1: Зачем официально называть
2: все
1: это?
2: Вчерашний корпоратив, и там я разрешила себе, ну, что можно есть вообще все. Все вот эти пончики сладенькие, потом вот так вот, вот эта вафля была с шоколадом.
1: Да, зачем это на танцполе было делать? Вот это только не понимаю. А так вообще, конечно, очень даже.
2: Куда ж я без вафли-то пойду?
1: Да. Ну что, ребят, сегодня мы будем говорить, конечно, про еду. Причем вот то, как мы ее любим, да, у этого даже научное объяснение есть. Ученые скучно называют это дофаминовой ловушкой. Ну, типа сочетание жиров, углеводов, белков. Именно это организм воспринимает вот как максимальную гарантию выживания. Хотя, на мой взгляд, лучше другую формулировку взять и придумать. Ну, что это такое? Я люблю еду из-за белков. Или, не знаю, обожаю, потому что там много углеводов. Ну, перестаньте.
2: Ну, нет, это даже невкусно. Я люблю, потому что там мазик. Вот, допустим, в оливьешечке вот так вот, вот так хлебушек туда было. Вот это я не знаю вообще, что это жиры и углеводы. Это что-то на божественном, вот единственное. Я смотрю, вот... Саня, звукорежиссер, аж сейчас слеза. Нет, мне показалось, что слеза?
1: Только не на пульт. Да, ребят, сегодня будем говорить про еду. Может быть, не знаю, расскажите, какой мастер-класс, по идее, вы могли бы устроить? Вот в чем вы ас, по-честному? Да, а может быть, чему вы хотели научиться? Да, какое-то блюдо? Может быть, блюдо из какой-то далекой-далекой страны, о котором вы слышали, но никогда еще не пробовали в домашних условиях приготовить, а потом хоба и сделали.
2: Или историю какую-то связанную с едой. У меня, кстати, есть одна история, потом ее расскажу. Не та, где я взорвала кухню, а веселее, когда я ела в каком-то малюсеньком. А я сейчас уже, получается, ее рассказываю.
1: А я ресторане. Уже рассказала.
2: В Испании, да, его держат с 1900 какого-то года.
1: Корпоратив я люблю.
2: Да, и там, в общем, девочка одна, и я. Это было настолько вкусно. Этот ресторан работает с 4 или с 5 вечера до 9 вечера. Туда можно записаться только как-то предварительно. У него есть мишленовская звезда. Нас не хотели пускать даже за деньги. Мы такие, да ну 3 часа, ну пустить. Нет. И в итоге там были такие блюда, что у нас у одной из девочек слезы потекли. Вот, вот так. Это вообще была мясная лавка.
1: Готовьте
2: с 1900
1: так,
2: года.
1: Чтобы у людей слезы текли отчасти, ребят. И делитесь своими историями. Вот реально, мастер-класс по приготовлению какого блюда могли бы вы провести? А может вообще вот так? Если бы вы были едой, то какой? Не знаю, может вы упитанные пельмени или какой-то элитный стейк. Вот. Может вы, ну, такое неразборчивое, но гостеприимное оливье. Делитесь этим в социальных сетях. В Максе, например, можно в группе первой. Смена ВКонтакте.
2: Пишите, мы везде вас найдем и прочитаем.

0: будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 7:18 на часах, бодрейшего четверга. Всем, кто уже глаза открыл, проснулся, потянулся. Может, уже физкультуру позовут? Да не дай бог. Не, ну в такую рань вы чего, ребята? Нельзя, нельзя. Лучше просто плавненько, так, с любимыми хитами просыпайтесь, так, и врывайтесь.
2: Так, друзья, в сети завершилась самая дурацкая в мире свадьба. Вот мы сегодня говорим про еду. Короче, свадьба любителей правильного питания туда, куда, ну, если вдруг будете делать, не зовите меня, пожалуйста. Гостей угощали. Внимание, на столе были вареные яички. Вкусненько. Капусточка, конечно же, сельдереюшка, оливочки. Ну а вместо привычных напитков наливали протеиновые, что коктейли, естественно, безалкогольные. Ну и при этом для каждого блюда должна была быть рассчитана калорийность. Но не свадьба, а великолепие.
1: Да, это еще когда тост, наверное, произносит, поворачивает, этот сельдереевый смузи содержит и потом вручает. Как деньги пересчитывали когда-то. А здесь, наверное, белки пересчитывали. Ребят, я надеюсь, что это было связано исключительно с вашей великолепной физической формы. Потому что если вы еще не чемпион мира в каком-то виде спорта, то прекращайте
2: свадьба,
1: такие свадьбы делать.
2: Очень красивые, накачанные, но очень грустные.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
17: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
18: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
1: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: вот такая вот история. Будьте с нами 24/7. Ну, классно же.
1: Половина восьмого на московских часах. Вадим Ривман новости расскажет.
2: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас воздушная гавань может принимать и выпускать рейсы только после согласования с профильными органами. Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпании и данными на онлайн-табло. Ранее похожие ограничения ввели во Внуково. Там причиной тоже стало закрытие части воздушного пространства. Минпросвещение предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры и справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года. Иностранцев, которые приезжают в Россию на работу или остаются в стране надолго, могут заставить покупать телефон с электронным профилем. Как отметил замглавы МВД Игорь Зубов, с помощью такого устройства государство сможет отслеживать место пребывания мигрантов. Иностранец не сможет бесконтрольно переехать в другой населенный пункт, не уведомив об этом власти. Через телефон ему также будут сообщать об окончании разрешенного срока пребывания в России или о необходимости прийти в государственные органы. В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Разработкой стандарта займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс вместе с профильными экспертами. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале в Атланте действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1, причем победу вырвали в конце. После гола Гордона Англия вела почти до конца встречи, однако на 85-й минуте счет сравнял Фернандес, а уже в компенсированное время Мартинес забил решающий мяч. Для Аргентины это будет 7-й финал чемпионата мира. 19 июля она сыграет с Испанией, которая ранее победила Францию 2-0. Ну а для испанцев предстоящий финал станет лишь вторым в истории. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек. Евро 88,91. С вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну что, ребят, давайте поиграем. 7.35, точное московское. Будет обратный отсчет. Будет три раунда, будет три задания. И только одни смарт-часы.
1: Да, но там еще есть фирменная футболка Ретро
0: FM.
1: Конечно,
0: есть.
1: Так что вы выбираете. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Звоните.
2: Реклама.
3: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
4: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: Стоматология Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
14: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
15: Проверяем знаменитости на эрудицию.
14: Каждое воскресенье в час дня
15: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
14: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
15: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
14: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
15: Подробности на сайте retrofm.ru.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
15: «Ретро-ФМ».

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: И битву за смарт-часы начинает Игорь из Самары. Приветствую вас, Игорь.
2: Здравствуйте.
3: Игорь, скажите, а какая погода сейчас в Самаре?
2: В Самаре собирается дождик, обещают с утра, а сейчас пока солнышко светит.
3: Ну вот уже хорошо. У нас, знаете, собирался и пришел, а ваш пока все-таки только собирается. Неплохо. У нас он в целом и не уходит никуда. Вот. Поэтому, значит, если солнышко, хорошее настроение будет.
1: Пусть
3: удача на
1: будет.
3: Игру.
1: Пусть так и будет.
2: Хорошо,
1: Игорь,
2: спасибо.
1: Три раунда по 10 секунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро отвечать. Если не укладываетесь во время «увы и ах», но если уложитесь за два правильных раунда, мы даем фирменную футболку. За три раунда даем смарт-часы. Желаем удачи, ну и пора переходить к игре.
3: Готовы?
2: Готов.
3: Ну что, тогда назовите три любых дачных атрибута. Обратный отсчет пошел.
2: Вилы, лопата и тачка.
3: Нормально у вас будни.
1: А вы куда сейчас
3: направляетесь? Обычный четверг. Вилла, лопата, тачка.
1: Такое чувство, что вот это вот три лучших друга, которые сейчас рядом там с вами, а вы просто чаю отошли попить и на RetroFM дозвониться. Круто, быстро, здорово. Давайте также со вторым раундом разберемся.
3: Да, там будет три фразы, их нужно продолжить за 10 секунд. Если готовы, то обратный отчет пошел. Слезами горю.
2: Не поможешь.
3: И на старуха бывает.
2: Проруха.
3: В одно ухо влетает, а...
2: В другой влетает.
1: Самара, ну, да вы это... что творите сегодня? Я не могу.
3: Это
1: не...
3: как грабли были.
1: А можно сейчас уже вот аплодисменты дать? Не очередные, но потому что как-то это прям уже... О-хо-хо!
3: Так.
1: Осталось ну... забраться на этот Эверест в третьем раунде.
3: Тут вопросик такой. Вы как к футболу относитесь?
2: Вообще никак.
1: О!
3: Потрясающе.
1: Добро пожаловать в третий раунд.
3: Так интереснее.
1: Интуиция, да, будет вам помогать. Но на самом деле ответ, он очень рядом. Мы чуть-чуть, может, вам намекнем, потому что там всего три возможных правильных ответа.
3: Да.
2: Намекайте.
3: Я бы даже сказала ну что ж, третий раунд будет посвящен чемпионатам мира по футболу. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Вот который сейчас происходит. Представили,
3: и...
1: где он.
3: Обратный и... отчет пошел.
1: Давайте.
2: Ну, Бразилия, Испания.
1: Так, а если хозяек называть?
3: Если не CIS.
1: А не speaking, да-да-да.
2: Вообще никак.
1: Да ладно, чемпионат мира в США называют, но тем самым немножко обижают Мексику и как будто забывают про Канаду. Какой там по счету штат США? 51-й, да? Ну, как бы, да, всего три страны. Поэтому...
2: Пусть Канада, да.
1: Пусть будет, пусть, да, Канада. Будет. Пусть будет Мексика. Да, и пусть будет фирменная футболка Игорю за два великолепно сыгранных раунда. Ну и за настроение, которое вы тоже принесли всем нам в это утро. Мы вас аплодируем искренне, поздравляем.
2: Спасибо,
1: да, да,
3: молодец.
1: Да. И классного продолжения четверга вам там самое. Да и пусть погода тоже классная будет.
2: Отлично, хорошо, спасибо.
0: Обратный отчет.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7.48, привет, кто уже проснулся, держаться всем, кто так же гулял, рьяно, как и мы, коллеги, ребятушки, всем здоровья, всем восстановления, еще два рабочих дня, на всякий случай напоминаю.
2: Ну как, подожди, ну сегодня и завтра получается, ну да, два, полтора у нас уже получается.
1: А ты быстро посчитала.
2: Ну сегодня в таком темпе, знаешь ли, сегодня все вот так вот. Но знаете, что в темпе хорошо работает? Это радио Хаб, вот про это я не могу забыть. Наше новое приложение, если вы вдруг, значит, хотите с нами оставаться 24 на 7 где-то, вы заходите в свое, в свой, да что такое, да что, да корпоратив, конечно же. Значит, заходите в свой магазин приложений, пишите по-русски «Радио Хаб», бесплатно, без регистрации, все это скачивайте. Ну и все с нами 24 на 7. Вот. Ну это спринт был или что такое там, я не знаю.
1: Вот.
2: Можно медаль, но не мне, а ребятам за терпение все это послушать.
1: Похвальный лист. Вручаем, да. Ну а через 5 минут почитаем ваши сообщения. Сегодня мы вкусную еду обсуждаем. И кто в чем ас? Поделитесь, может, даже с фотографиями. Ждем в социальных сетях.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день вкусной еды, и мы делимся друг с другом очень важной личной информацией. А в чем вы? Мастер-класс по еде, по какой вы могли бы провести? Сергей пишет: «Доброе утро, любимая Ретро-ФМ и любимым ведущим всех времен и народов. Могу провести мастер-класс по приготовлению настоящей донской ухи и раков. После чего всех с удовольствием угостить под определенный крепкий напиток, кстати, тоже собственного производства. Так как без этого традиционного донского напитка уха превратится в самый тривиальный рыбный суп». Золотые слова Сергея.
2: Подожди, а какой донской напиток? Я вот не очень понимаю.
1: Не, донской, это донская уха, а напиток собственного производства. Бывает
2: одно,
1: бывает тройное, там прогоночки, бывает еще.
2: Ну, я примерно поняла.
1: А бывает на виноградике, там еще нет, да что-нибудь набродит.
2: Понятненько. Константин просто написал без знаков препинания, даже, мне кажется, орешки со сгущенкой. И я просто так: где? Ну, дайте адрес, я выезжаю.
1: Так, ребята, ждем сообщения в Максе, ждем в группе «Роя смена» ВКонтакте, обсуждаем вкусную еду, в чем вы конкретно хороши. Ну и, может, я не знаю, вот если бы вы были едой, состояли полностью из чего-то, тогда из чего и почему? Расскажите нам.

0: Столица уже 8, ребята, просыпаемся. Да-да-да, бодримся, слушаем хиты, выигрываем подарки, как вы любите. Корпоратив корпоративом, а новости по расписанию. Вадим Ривман все подготовил.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, 9 пассажирских поездов сейчас задерживаются в Пермском крае из-за схода вагонов грузового состава. Об этом сообщили федеральной пассажирской компании. Сейчас на месте идут восстановительные работы, поэтому поезда следуют с опозданием. Задержаны составы из Тюмени, Читы, Челябинска, Нового Уренгоя, Владивостока и Серова в Москву, а также поезда в обратном направлении и рейс Пермь-Екатеринбург. Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России и заблокировала его согласование. Об этом пишет газета Financial Times. Афины не поддержали предложение Еврокомиссии запретить транспортировку российского сжиженного природного газа. Греческая сторона предупредила, что в этом случае судоходная компания «Диногаз» не сможет использовать свои газовозы в других регионах и будет вынуждена продать их незападным владельцам. Стоимость каждого такого судна при этом достигает 300 миллионов долларов. Всего же компания эксплуатирует 27 газовозов. Ранее послы стран Евросоюза также не смогли договориться по новому пакету санкций. Следующее обсуждение назначено на 23 июля. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4829 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Почти 18 тысяч жителей остались без крыши над головой. Пострадавшим направили свыше 10 тонн продовольствия, свыше 24 миллионов литров воды. Напомню, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишут сегодня РИА Новости, в соцсетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами и обещают оформить заем по особым схемам. За свои услуги злоумышленники требуют предоплату. После получения денег они, естественно, перестают выходить на связь. Иногда злоумышленники также выманивают данные для входа в банковское приложение, а затем похищают средства со счета. На последние 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты. Ответ, правда, какие именно, не уточняется. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88,91. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня. Ретро-ФМ. Первая смена
0: на Ретро-ФМ. Спасибо, Вадим Ривман. Спасибо за актуальную информацию. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями.
2: Поваляться на диванчике немножечко. У нас, кстати, тут есть диванчик, даже два, можно поваляться.
0: Да, наш ленивый офис продолжает этот четверг. Да, напоминаю, корпоратив был у всех, вернулись не все.
2: Вот, не, некоторые вернулись.
0: Мы отправляем запросы.
2: Но мы их не узнаем. Просто, знаете, как-то, ну, люди ходят по коридорам и типа, вроде... не он все-таки.
0: Ну, а что, все тоже люди. И у всех тоже был экватор лето. А еще у нас всего 2 дня осталось, чтобы разыгрывать летние премии. Ребят, на всякий случай заранее предупреждаю, сегодня после 10 будем разыгрывать до 25 тысяч рублей. И это игра для парочек, поэтому предупредите своего или свою, ну и послушайте с нами лучшие хиты, проверенные временем.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 16 июля, четверг. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, начало новых дел лучше отложить.
2: Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов.
1: Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – именно то, что создаст вам ощущение уюта.
2: Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль.
1: Раки, проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить.
2: Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям. То, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100.
1: Девы, обойдитесь без самокритики, не требуйте от себя четкого результата.
2: Весы, не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело.
1: Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться, присмотритесь.
2: Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации.
1: Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей.
2: Водолей, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку.
1: А рыбы, сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
2: Ну, у нас, как всегда, ребят, у нас расписание. 8.08. Загадали желание и проснулись.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Будни продолжаются. 8.14 в одном из будней. Патроманы всей Руси держаться и быть осторожными.
2: Так.
1: Все. Эксперты заявляют, психологи, что просмотр Гарри Поттера разрушает психику. Оказалось, да, что эти фильмы провоцируют психоэмоциональные проблемы. Вы думали, что будете восстанавливаться на январских праздниках, развлекаться, вот это пересматривая одну за другой частью. Теперь, внимание, каким опасностям вы подвергаете себя психику. Ну, в чем, да, проблема? Там перфекционизм, нереалистичное ожидание от жизни, излишняя критика к себе, синдром самозванца и даже сомнения в собственных силах. Все это способны пробудить эти фильмы про доброго волшебника.
2: Я 10 раз сказал, ничего не работает.
1: Однако ученые отмечают, ну и плюсы, что такие фильмы помогают адаптироваться к сложным жизненным ситуациям. Но самое главное, негатив. Они перечислили прям с такой научной точностью, а потом, ну, в целом это поможет вам как-то адаптироваться к разным жизненным ситуациям. Не оправдали.
2: Ведь если
1: недостаточно.
2: У вас будет кто-то...
1: Что вам сделал Поттер?
2: Дядя или кто его запирал в кладовке, если будут над вами шутить, ничего, говорите всем, что вы волшебник. И тогда ну, точно же нормально к вам все будет относиться.
1: Да, но не будем же мы на негатив завершать. Да ладно, Поттера не смогли спасти. Давайте хотя бы ну несколько примеров приведем, а какие фильмы полезны могут быть. Давай. Вот если вам нужно для карьеры, для бизнеса, для развития, все советуют «В погоне за счастьем». Ну, правда, посмотрите, с Уиллом Смитом, основано на реальных событиях, реальный человек. «Стажер», там вот про то, как ну, важно быть наставником.
2: Вот
1: человек,
2: смотрела,
1: который изменил все, с Брэдом Питтом, там показывают, как принимать решения на основе нестандартного анализа. Ну, а если у вас, ребята, в выгорании, кажется, вот, вот все, уже вот ну, ничего интересного в жизни не будет. Чтобы справиться с этим и обрести свой дзен, советуют невероятную жизнь Уолтера Митти. Кстати, с достаточно активным комедийным оттенком драмы.
2: А я думала, грязные танцы, потому что ты такой, ну и ладно, меня уволили, я не главный бухгалтер, зато и вот эта песня пошла, и ты уже идешь с арбузами, как она там говорила, в, ну, в общем, где тусуется только став, и там вечеринка, танцы. Не, неправильно, да, я советую? Да?
1: Тоже может сработать, попробуйте.
2: Ну вот, давайте разделимся. Кто-то Уолтер Митти, а кто-то со мной в танце.

0: Вот и наша половина сердца осталась вчера на празднике, на котором мы зажигали под Леонида Агутина. Вот говорят иногда, а эта песня стала саундтреком к популярному фильму, а эту мы слышали в том-то сериале. Мне кажется, что песни Леонида Агутина, они как саундтрек к самым счастливым моментам нашей жизни.
1: Причем сейчас они как будто бы вышли на другой, знаете, космический уровень, потому что раньше это было просто хоп, хей, ла-ла-лей, а сейчас там аэропорты, поезда, вот это все, ну просто люди сходят с ума, молодежь, все собираются в залы, это очень круто, потому что Леонид действительно потрясающий музыкант, перфекционист и вообще классный дядька такой.
0: Да-да, артист, который хорош во все времена, и в 90-е, и в нулевые, и сейчас, и я уверен, в ближайшие десятилетия продолжит свой успешный творческий путь. Ну а сегодня мы поздравляем его с днем рождения.
1: Ура-ура!
0: От всего коллектива желаем крутейших июльских концертов, а мы знаем, что они будут. Ну и, конечно, всегда ждем в гости в первую смену. С днем рождения, Леонида Агутина!
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
9: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
3: ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
5: FM. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Вот как раз про мечту сейчас и поговорим. Маргарита, расскажи людям.
1: А что, моя сбудется, и не только моя. Через пару дней я, артисты, ты, кстати, тоже присоединяйся. Значит, далее победители 15 и еще 15.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детских товаров. Если продукция не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. В Татарстане зарегистрировано более 485 тысяч самозанятых граждан. С начала текущего года их количество увеличилось на 38,2 тысячи или на 8,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 85 тысяч человек, то есть 20%. По численности самозанятых Татарстан входит в число лидеров среди регионов России, пишет Татцентр. В Казани ведут ограничения движения для автомобилистов и пешеходов по улице 2-й Юго-Западной. Причиной стал ремонт тепловых сетей. До 31 августа перекроют местный проезд и тротуар по улице 2-й Юго-Западной в районе дома номер 101 по улице Декабристов, сообщает портал мэрии Казани. В Казани в пятницу 17 июля в парке Елмай состоится концертная программа. Она рассчитана на зрителей всех возрастов и подойдет для семейного отдыха. Концерт начнется в 19 часов. Вход на мероприятие свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
3: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 до 11 на Ретро FM.
1: 8.35 точное московское. Сейчас у нас в первой смене будет игра, которую мы любим проводить как в аудиоформате, то есть в прямом эфире, так и вживую на вечеринке. Мера хит был прекрасен.
2: Ну, друзья, а сейчас подготовили. Звоните. Я хотела сказать, что у нас еще на корпоративе вчера что-то типа подобие нейрохита было. Вот потому что там тоже все пели иногда не в попад, но мы понимали, что конкретно люди пытаются этим сказать. А сейчас у нас будет настоящий нейрохит. Беспроводные наушники и, конечно же, годовая подписка на популярный музыкальный сервис вас уже заждались. 232-4883, код Москвы 495.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной, на улице Татарстан от Мазита-Гафури до Дзержинского и на улице Юлиса Фучика от Кулгали до Закиева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
7: А как же я буду общаться с соседкой?
8: Штакетник же есть, самой разной расцветки.
6: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
8: «Казанские стальные профили».
6: Подробности 22-22-945.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО «PG+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.

0: Сегодня раздать люлей нейросети будет Надежда из Новочебоксарска. Здравствуйте.
1: Доброе-бодрое.
2: Доброе-бодрое. Надежда, вы настроены на небольшую драчку такую, чтобы так, хоба!
1: Ну, постараемся, да. Конечно.
0: Мы вас верим. Все, передаем перчатки, да, для того, чтобы боксировать. И напомним, что будет две подсказки. Если с первой угадаете хит, будут беспроводные наушники. Если со второй, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Ну и желательно, конечно, не только называть, а, возможно, даже исполнить фрагмент песни. Мы это просто очень любим, уважаем и обожаем.
1: Попробуем.
2: Погнали!

0: Так.
1: Бу-бу-бу, вот это, конечно.
2: Ночь была чарующая, душистой. Что-то такое знакомое.
1: Давайте я немножечко подскажу. Нам эта песня сейчас очень актуальна. Вот нам, Саша, через...
2: На-на-на-на-на-на.
1: Да-да-да-да.
0: Мелодия та.
1: Ночь
2: была чарующая, душистой. Напоминал твой взгляд.
0: Так, напоминал твой смех.
2: На-на-на-на.
1: Давайте, допивайте и вспомните.
0: Ну, звание вспомнили. Хорошо, вспомнили какого-то капитана. Давайте послушаем нейроверсию.
3: Жаркий летний наш роман. Страсти ураган. Бился под тельняшкой.
0: Ну, конечно, Надежда. А помните, кто исполняет эту песню?
2: Овсиенко или...
0: Да, слушайте, ну вы сказали все. Давайте послушаем фрагмент оригинала. Ну, конечно, это Татьяна Овсиенко. И эту мелодию в оригинале, даже сквозь нейросеть, ее паутину, вы все-таки смогли вспомнить, а потому мы вам засчитываем победу с первой подсказки и вручаем беспроводные наушники.
2: Ура-ура! Саша, Рита, дорогие мои, спасибо вам. А знаете, а можно вот буквально секундочку?
1: Конечно.
2: Хочу передать привет своему знакомому капитану второго ранга в город Вилючинск.
1: А зовут-то как?
2: Его зовут Сергей.
0: Так,
1: Сергей,
2: сейчас, правда, там уже очень-очень там поздний вечер, но я думаю, что до него дойдет.
0: Обязательно долетит весточка.
1: 100%.
0: Да, Надежда.
1: Ну, и тем более вы можете скачать радиохаб, там все это послушать, дать, потом прослушать. Короче, возможности, чтобы он это услышал, много.
0: Да, Надежда, вы умничка, оставайтесь на связи. Беспроводные наушники сегодня заслуженно достаются вам. Ну, а мы вернемся к хитам и, конечно, послушаем Татьяну Овсиенко в оригинале прямо сейчас.

0: Да, все-таки «Страсти океан» бьется больше в оригинальной версии от Татьяны Овсиенко, чем в том нейрохите, который создала нейросеть, тем не менее, который был разгадан Надеждой из Новочебоксарска. Ребят, у нас еще две игры сегодня будет. У нас будет фейк-контроль, у нас будет летняя премия. Настраивайте себя, настраивайте свою половинку. Для всех неравнодушных к спорту еще сегодня обязательно расскажу, что-то на чемпионате мира творится.
1: Да, я еще подумала про капитанский мостик, на который мы тоже очень скоро поднимемся. Это мы вам покажем. Ну, а через несколько минут у нас будет между тем. Обязательно пишите свои сообщения, свои мысли. Сегодня день вкусной еды. Вот мы спрашиваем все. Все, что связано с едой. Какой мастер-класс вы могли бы устроить? Из чего вы состоите на 100%? Например, я из шоколада и так далее. А мы все это прочитаем через несколько минут.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день вкусной еды, и мы выясняем, кто в чем ас, делимся своими историями. Андрей пишет: от произведений моего кулинарного творчества у народа текут не слезы, а слюнки. А блюдо из рыбы вообще мой конек, особенно удается копчение. Какой едой хотел бы я быть, не знаю, зато знаю, какой бы не хотел. Шашлыком. Его сначала поджаривают на углях, а потом вонзают в него зубы. Ну и тем не менее, фотографию с шашлычком Андрей все-таки приложил.
2: Зато люди так счастливы. У нас вчера на корпоративе были вот эти шашлычки. Боже, как же я вонзала туда свои зубы. Вы не представляете, как я была счастлива. И люди вокруг то же самое ощущали.
1: Да.
2: Да. Значит, Никола нам пишет. Здравствуйте, уважаемые. После покупки квартиры в 2020 году жил один в течение года. Готовил впервые в жизни сам. Научился всему подряд. Чему надо и чему не надо. В том числе я где-то на YouTube увидел рецепт макарон с капустой. Это нечто. Последние 5 лет это мое коронное семейное блюдо. Знаете, звучит отвратно. Да и всякое хрючево я бы есть не стал. На удивление, по вкусу вкусно.
1: Так, Лидия пишет. А я вообще про еду. Готовлю каждый день больше 40 лет и 3 года назад сделала хобби основной работой. Люблю блюда домашней кухни. Вкусные, полезные, с виду простые. Вообще, мой конек — это супы такие густые, ароматные. А недавно познакомилась с пекарем, и он научил меня профессионально печь пироги и показал, как делают хлеб. Ну, хлеб еще надо тренировать, а вот пирожки просто вкуснятина.
2: Галина пишет тоже про сырники. Настолько удачные, что кот делает вид, что он веган. Лишь бы не признаваться, как хочет кусочек. Ас в компоте. Варю так, что даже ложка поет. Ах, лето. Хочу научиться делать шаурму, чтобы даже строгий диетолог шептал: ну ладно, половинку. А если да, то, наверное, только зефирка. Легкая, сладкая. И сразу все делает чуточку лучше. Приветик из Ростова-на-Дону. Ростову тоже приветик.
1: Ребята, пишите в группе «Росмена» ВКонтакте. В Максе тоже делитесь своим мнением и рассказывайте о своих самых удачных кулинарных опытах. Ну, а мы это обязательно разберем чуть попозже.

0: Ну девять же уже. Ребят, ну просыпайтесь, хватит там же валяться. Включайтесь, сейчас хиты начнутся в первой смене. Ну и ведущий новостей, проверенный временем, Вадим Ривман, уже с актуальной информацией.
1: Да, обязательно расскажу. Привет всем, доброе утро. Итак, россиянам нужно предоставить много способов решения жилищного вопроса, помимо ипотеки. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В качестве возможных альтернатив ипотеке Миронов назвал строй сберкассы и льготную государственную аренду жилплощади. Кроме того, политик предложил создать специальные квоты для застройщиков, обязывающие передавать как минимум 5% пустующих квартир в фонд социального жилья. Добавлю, что накануне Миронов призвал ввести субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей. Аэропорты Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют самолеты без временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации. Особый режим вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом ограничения пока сохраняются во Внуково. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда только после согласования с уполномоченными органами. Это связано с закрытием части воздушного пространства в районе аэродрома. Причиной исхода вагонов грузового поезда в Пермском крае мог стать локальный размыв железнодорожного полотна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших нет, угрозы для экологии тоже не выявлено. Сейчас специалисты осматривают состав и железнодорожные пути. На месте продолжаются восстановительные работы. Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях временно остановлено. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требования безопасности. Социальные выплаты для работающих пенсионеров, инвалидов первой группы и россиян старше 80 лет будут повышены с 1 августа. Как пишет РИА Новости, итоговый размер прибавки для работающих пенсионеров будет определен уровнем заработка и трудовым стажем. Накопительную пенсию увеличат на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Для граждан старше 80, а также инвалидов первой группы, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Ну и последнее. Количество гостиниц, кафе и ресторанов, куда можно приходить с домашними животными, за год в России выросло в 1.5 раза. Об этом пишет МК со ссылкой на исследование. Около 30% владельцев берут питомцев в путешествия, 22% ходят с собаками в заведения общепита. В прошлом году в стране появился стандарт для путешествий с животными, а сейчас готовится ГОСТ, который планируют распространить также на кафе и рестораны. И еще курсы валют. Доллар 77 рублей 96 копеек. Евро 88,91. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Всем приветики.
2: Здрасте.
1: Сегодня обсуждаем вкусную еду, и не только потому, что у нас вчера был очень вкусный корпоратив. Нам есть что вспомнить, есть чем поделиться. Но, в первую очередь, мы рассматриваем ваши истории. В чем вы настоящий ас? Пишите об этом в соцсетях. Также мы подготовили для вас фейк-контроль. Будет три то ли факта, то ли не очень. Вам нужно разгадать, где правда, где ложь. И, возможно, выиграть сертификат на 5000 рублей.
2: Я тут подумала, фейк или правда? Какое количество людей сегодня пришло к 7 утра на работу? Все, но не до конца. Ну или как бы все такие хе-хей, бодрые, как будто вчера ничего и не было. Вот.
1: Да, ну и еще, конечно, спорт. Там такой матч вчера был между Англией и Аргентиной. Об этом поговорим уже буквально минут через 10. Физкульт-привет на Ретро-ФМ.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на четверг, на 16 июля. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить.
2: Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов.
1: Тельцы, забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – именно то, что создаст вам ощущение уюта.
2: Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль.
1: Раки, проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить.
2: Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям, то, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100.
1: Девы, обойдитесь без самокритики. Не требуйте от себя четкого результата.
2: А весы, не стоит никому ничего доказывать. Просто продолжайте терпеливо делать свое дело.
1: Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться. Присмотритесь.
2: Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации.
1: Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей.
2: Водолеи, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку.
1: Рыбы, сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
2: А мы будем следовать расписанию, потому что у нас по расписанию спорт.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Вот это драма! Вот это футбольная драма вчера разыгралась в полуфинале чемпионата мира. И я надеюсь, что с 10 вечера до полуночи у вас нашлось свободное время для того, чтобы включить, ну, привычный спортивный канал и все-таки посмотреть этот матч. Англия, Аргентина, да, Англия долго вела в счете, буквально до 85-й минуты, благодаря одному голу. После этого тренер англичан Томас Тухель перешел на игру в 6 защитников, но футбол все-таки победил. И Лионель Месси отдал в этом матче 2 голевых паса на своих партнеров на 85-й, 92-й минутах. И аргентинцы, ну, невероятным образом вырвали победную путевку в финал, встретиться там с Испанией. Ну, а Англия разыграет бронзу с Францией. Вообще, Месси стал лучшим игроком матча в 5-й раз уже по ходу турнира. Я напоминаю, ему 39, да. Он обогнал Киляна Мбаппе по очкам, 12 против 11 на этом чемпионате мира. И опережает француза в борьбе за золотую бутсу турнира. Судя по всему, он все это получит. Англия не выигрывает чемпионат Евро с 66-го года. И, судя по всему, ближайшая победа еще откладывается. Как говорится, goodbye, my love, goodbye. Таким образом, в финале чемпионата мира этого года сыграют сборные Испании и Аргентины в воскресенье 19 июля в 22:00. И впервые в истории финала чемпионата мира встретится чемпион Европы и победитель Кубка Америки. Вот это действительно битва континентов. Ну а в матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдет в ночь с 18 на 19 июля. И еще одна хорошая новость. Международная федерация гандбола допустила сборные России и Беларуси к участию в международных турнирах с флагом и гимном. И на этой доброй ноте вернемся к нашим добрым хитам проверенного времени. Modern Talking вступает.
0: Физкульт-привет! Первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Дуэт Modern Talking передает эстафетную палочку дуэту утренней первой смены. Саша, Рита на месте. Держимся. Просыпаемся вместе, слушаем хиты и...
1: Я вам расскажу про такую милейшую штуковину, но не могла про нее тоже не рассказать. Короче, хороший мальчик, немецкая овчарка по кличке Райкер, не смогла стать служебной собакой. А вот почему. Во время финального экзамена он должен был сохранять полную концентрацию. Он собака, он полицейский. Но вместо этого он не смог пройти мимо плюшевого слоника. Игрушка оказалась настолько привлекательной, и Райкер забыл вообще обо всех команд, преступников там ловить. Он начал с ней играться и из-за этого не прошел сертификацию. Такие полицейские нам не нужны.
0: Вы слишком мамина булочка оказались.
1: Булочка
0: сладенькая. Жесткой работы.
1: Короче, хозяин не расстроился, если честно. Он купил Райкеру этого самого плюшевого слона, который пес так полюбил. Ну и спустя время пассажиры заметили Райкера на железнодорожной станции. Короче, пес был счастлив, с гордостью нес в зубах своего любимого слоника. Ну и можно прям даже, не знаю, написать там Райкер, слоник, фото, служебная собака в интернете, и вы увидите, ну какая же это милота, ну просто бесконечно. И вот теперь помните, ребята, что не все неудачи – это плохо.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
7: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупный. Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9:29, точная московская загадка про 7 чудес лета. Сочи, Стамбул, Родос, Миконос, Санторини, Волос, Амастра, Сочи.
2: Так, есть 30 секунд подумать. Кажется, у меня есть ответ. Это же блиц получается. Ответ — круиз Ретро FM на Астория Гранде. Я
1: абсолютно
2: права?
1: Верно.
2: Денежки будут мне до 30 тысяч рублей, как у нас, что, где, когда, или уже нет?
1: Уже нет, цепит.
2: Ну, хорошо, в целом меня достаточно устраивает то, что я там окажусь. И не одна, там будут наши слушатели, наши победители, там будут артисты. Там будет Эдуардо, который будет проводить для нас какие-то утренние мероприятия. И шведский стол, конечно же.
1: Да, ну и самое главное, вечеринки на открытой палубе, в том числе главная вечеринка всего путешествия. Ее называют «Белой вечеринкой». Там есть концерт, там есть невероятный торт, там есть все-все-все, кто не остался в своих каютах, для того, чтобы запомнить это путешествие навсегда.
2: Я
1: ребята...
2: Вот прямо сейчас беру

Но отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний этап продолжается с 1 апреля по 15 июля, а осенний пройдет с октября по конец декабря. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как пишет РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы, пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. За минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 375 украинских беспилотников над российскими регионами. Как заявили в Минобороны, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, а также Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Между тем, в Ярославле временно закрыли движение транспорта в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. Причиной стала атака беспилотников. В районе продолжают работать подразделения Минобороны и силовых ведомств. Движение восстановят после отмены сигнала беспилотной опасности. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 годы. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. И еще курсы валют: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88,91. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем, кто только проснулся. Ребят, вы вовремя. Фейк-контроль специально без вас не проводили. Ждали, пока все придут в себя. И все желающие выиграть сертификат на 5000 рублей будут готовы. Ну, а может быть, термокружку?
2: Да, там еще и на 3000, знаете, такой посерединочке тоже лежит. Его тоже можно вполне выиграть. Для этого нужно только звонить 23-24-88-3 и код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной, на улице Татарстан от Мазита-Гафури до Дзержинского и на улице Юлиса Фучика от Кулгали до Закиева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
7: А как же я буду общаться с соседкой?
8: Штакетник же есть самой разной расцветки.
6: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
8: «Казанские стальные профили».
6: Подробности 22-22-945.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ретро-ФМ.

0: контроль. Первые смены.
1: Но сейчас мы узнаем, что там пишут в этих интернетах и насколько люди этому доверяют. Антонина из Ярославской области у нас на связи. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
1: Ну и все, вот и задрожали фейки. Антонина вошла в чат. Но вы будете устрашать всю правду и неправду для того, чтобы забрать у нас главный приз на 5000 рублей сертификат?
2: Наверное, постараюсь.
1: Хорошо. Ну, даже если вы два правильных ответа только дадите, мы все равно вам вручим приз. Это сертификат на 3000 рублей. А один правильный ответ – это термокружка.
3: Так, смотрите, у нас есть три темы. Парики, гольф и радуга. Вам что больше импонирует?
2: Парики.
3: Я так и знала, потому что мы же женщины. Вот. Я вчера, знаете, даже на корпоратив мерила красный парик, хотела быть русалочкой. Ну, что-то забила. А потом думаю, зря, буду носить теперь в жизни. Вот. А теперь узнаем, какие еще есть более интересные факты про парики. Итак, первый факт. Моду на парики в России ввела Екатерина Великая. Правда или нет?
2: Правда.
3: И это, на самом деле, это неправда. Петр Первый ввел, представляете? Сам носил простую короткую модель стоимостью 5 рублей. Очень бюджетный вариант по тем временам.
1: Да, в средние века католическая церковь запрещала ношение париков, считая это грехом. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А это правда. Да, они считали это проявлением тщеславия. Ну, знаете, гордыни вот такой.
3: Так, ну давайте третье. Это на самом деле самый классный приз. Это же, ну, это не деньги, это термокружка. В Древнем Риме парики использовали как наказание для тех, кто нарушил закон. Не стоит забывать, что, во-первых, это красиво.
2: Правда.
1: И да снова не туда.
3: Такое? Это же красиво, как этим можно наказать? Это же великолепно.
1: Да, они это использовали для демонстрации статуса. Наоборот, ох, Антонин, ну сегодня не попали ни в один ответ. Значит, термокружка остается у нас. Вот, тем не менее, будем ждать вас вновь в Ярославской области. Передавайте привет.
2: Хорошо.
1: И пусть во всех остальных историях, играх и приключениях этого четверга вам обязательно повезет. А нам повезет сейчас всем-всем-всем, потому что мы будем слушать классный хит от Доны Саммер.
0: Фейк-контроль.

0: Всем привет, это Саша и Рита. Мы продолжаем наше утреннее приключение четверга, в котором нас еще ожидает летняя премия. В следующем часе разыграем до 25 тысяч рублей, в которой мы обсуждаем вкусную еду. Сегодня вот такой праздник, день вкусной еды. Выясняем, в чем вы самая лучшая еда, которая у вас получалась, что, как, где и, возможно, даже фото.
1: А если среди вас есть такие же, как я, которые, когда готовили, взорвали свою кухню и после этого решили больше не готовить, давайте наши активируемся, тоже пишем. У нас есть все соцсети, а потом мы все это зачитаем буквально через несколько минут.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день вкусной еды, о ней любимой мы и говорим. У кого что великолепно получается, какие истории связаны с едой. И Даниил пишет: всем привет, я могу приготовить разные виды пельменей. От стандартных вареных до божественно жареных. Вообще, я считаю пельмени пищей богов. Даниил, мне кажется, не один вы.
2: Мне нравится божественно жареные. Вам какую прожарку? Как там? Well done, medium?
1: Да, medium done, да, бывает
2: разным. Божественно жареные, да, давайте. Надежда нам пишет: всем вкусного доброго утра, я знаток грузинской кухни, мое коронное блюдо жричудали, знаменитое. А если серьезно, то мой супруг домашний шеф-повар, картошечку пожарит так, что за уши не оттащить. И многие секретики в приготовлении блюд я подсматриваю у него, ну и тоже стараюсь вкусно накормить своих домашних.
1: Татьяна пишет: доброе утро, первая смена, а я была бы блинчиком, моя коронка. Обожают и дети мои, и внуки, коих 5. Самый младший внук говорит: наша бабуля блинная королева. Татьяна, поздравляем. Это почетное звание, которое вы, судя по всему, действительно заслужили.
2: Доброе утро. В 2000 году работала на Тони. Соответственно, основное меню состояло из рыбы. И так меня научили готовить уху во всех ее проявлениях. Вот тут интересно. Царская, тройная, пьяная. Пьяная уха у нас вчера на корпоративе была. И даже не одна. Простая рыбацкая и даже молочная уха. Вот это что-то интересное. С тех пор оттачиваю это умение готовить уху. Сергей из Астрахани.
1: Евгений пишет: главное в готовке яств подходить в спокойном состоянии, иначе эмоции и чувства могут сказываться на результате. Ну и, конечно, чтобы глаза горели и вообще любить это занятие. Вернемся к теме вкусной еды в следующем части. Пишите в Максе, пишите в группе Ресмина ВКонтакте и слушайте Диму Маликова вместе с нами.
0: Между тем, на

0: 10 столиц. Четверг продолжается. Хиты наготове. Летняя премия будет через полчаса. О чем еще рассказать вам в первой смене? Думаю, про новости мы забыли. А нет, Вадим Ривман не забыл, слушаем.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро, привет. Итак, Минпросвещение России предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры, справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года. Росрыболовству разрешили использовать беспилотники во время контрольных мероприятий. Правила их применения утвердило правительство. С помощью дронов инспекторы смогут выявлять незаконное строительство в береговой зоне, сброс сточных вод, использование запрещенных орудий лова и нелегальный сплав древесины. Главное условие при этом – применение беспилотников не должно нарушать требования законодательства о государственной тайне. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4829 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Почти 18 тысяч жителей остались без крыши над головой. Пострадавшим направили свыше 10 тонн продовольствия и более 24 миллионов литров воды. Напомню, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет сегодня РИА Новости, в соцсетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами, обещают оформить заем по особым схемам. За свои услуги злоумышленники требуют предоплату. Ну а после получения денег они, естественно, перестают выходить на связь. Иногда мошенники также выманивают данные для входа в банковское приложение, а затем похищают средства со счета. Ну и последнее. Лотерейный билетик с котом в огуречной маске принес жительнице Мордовии 15 миллионов рублей. Снежана выиграла столь крупную сумму в моментальную лотерею. Как рассказали в пресс-службе оператора государственных лотерей, счастливым оказался билет с изображением кота в огуречной маске на глазах. Женщина призналась, что накануне покупки никаких особенных предчувствий у нее не было. Решение сыграть пришло спонтанно. Ну а билет она выбирала интуитивно, ориентируясь на рисунки. Остановилась на варианте с котом. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88,91. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Приветствуем всех в нашей первой смене. Саша Рита на местах, и у нас есть до 25 тысяч рублей, которыми мы готовы поделиться.
1: Да, друзья, не просто так. Сначала нужно будет, во-первых, переговорить с вашей половинкой, потому что все это будет в игре «Летняя премия», а там у нас играют целые две половинки одного целого, которые получают денежки. Очень скоро мы в это сразимся.
0: Да, еще сегодня четверг, это день кинопремьер, и мы сегодня обязательно дадим вам, ну, как минимум, два совета, какое кино можно посмотреть. Дождитесь буквально минут 10.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На ретро-ФМ.
1: Так, четверг, 16 июля. Звезды советуют утром действовать методично и без спешки. В течение дня желательно заниматься текущими задачами, а начало новых дел лучше отложить.
2: Овны, у вас настало лучшее время для творческих процессов.
1: Далее, тельцы. Забота о домашнем пространстве через внимание к мелочам – именно то, что создаст вам ощущение уюта.
2: Близнецы, сегодня важно формулировать медленно и тщательно, чтобы точно донести свою мысль.
1: Раки, проанализируйте свое отношение к деньгам, не стремясь сразу что-либо изменить.
2: Львы, звезды советуют вернуться к старым идеям, то, что вы когда-то отложили, сегодня выстрелит на все 100.
1: Девы, обойдитесь без самокритики, не требуйте от себя четкого результата.
2: Весы, не стоит никому ничего доказывать, просто продолжайте терпеливо делать свое дело.
1: Скорпионы, утром станет ясно, в каком профессиональном направлении надо двигаться. Присмотритесь.
2: Стрельцы, сегодня ваши привычные убеждения откроют новую грань и помогут найти неожиданный выход из любой ситуации.
1: Козероги, у вас подходящее время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей.
2: Водолеи, сегодня будет проще решать задачи сообща, чем справляться с ними в одиночку.
1: Рыбы, сейчас лучше прислушаться к своему телу, а не просто следовать расписанию.
2: Просыпаемся, ребята, ну уже все, уже четверг, всем просто ходом идет.

0: Киноскоп.
1: Доброе утро! В Киноскопе мы рассказываем о киноновинках этой недели.
2: Так, смотрите, что произошло. Все как обычно. Мы посмотрели за вас все трейлеры, прочитали рецензии. Ну и расскажем о фильмах, которые стоит посмотреть, опять же, по нашему мнению, а там уж решайте сами. В общем, обо мне. Как только я увидела слово «мюзикл», потом еще была комедия и еще немножечко драма, я решила взять это кино. А оно еще оказалось ирландское. Ну, тут вообще как бы все слишком интересно. Называется это хит 18+. Ну и о чем-то рассказывает наше мюзикловое кино. Короче, несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. Естественно, как и все музыканты. На одной из вечеринок он помогает звезде бойсбенда. Его зовут Дэнни. В общем, после вечеринки они, конечно, устраивают какой-то, как опять же все музыканты, джем-сейшн, делятся своими мелодиями. И вот Дэнни, который звезда бойсбенда, превращает песню Рика, вот тот, который подрабатывает на всех этих мероприятиях, в реальный хит, который захватывает все места хит-парада. Ну и, в общем, наш музыкант решает восстановить справедливость и тоже получить свою долю славы. Но проблема в том, что ему вообще никто не верит. Даже жена, семья говорят: да ладно, это не ты, ну ты не мог такое придумать. И вот тут начинаются такие музыклово-интересные, смешные творческие разборки. Мы посмотрим.
1: Да, я бы обратил внимание на семейную комедию «На деревню дедушки», часть вторая. Здесь ограничение 6+. Да, это продолжение уже известной истории, в которой на этот раз сойдутся сразу два главных кинодеда страны. Это Юрий Стоянов и Федор Добронравов. Что ж там происходит по сюжету? Внук Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат, и дедушка Владика по папе. Его как раз таки играет Добронравов. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука, от едких подколов до открытого противостояния. И вот дед Юра все больше чувствует, что проигрывает. Но когда вспыхивает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента. За этим противостоянием может понаблюдать.
2: Ну что, друзья, это был Киноскоп на Ретро-ФМ. Смотрите хорошее кино, качественное кино. И делитесь с нами, мы тоже с удовольствием это обсудим.

0: Настоящие легенды. Ретро-ФМ группа Абба в продолжении первой смены, которые сопровождают не только наше утро, но и вообще каждый день. 24/7. А помимо Абба есть еще много кого. И Бонни М, и Атаван, и Битлз. Да и вообще, в принципе, сейчас только по программе Ю пошел. А у нас только исполнители, проверенные временем. И чтобы они каждую минуту были с вами рядом, нужно просто скачать наше приложение Radio Hub Retro FM.
1: Смотрите, все очень просто. Вы берете, заходите в магазин, ваше приложение на телефоне. У всех есть, где обычно вы все это скачиваете. Пишите Radio Hub прямо на русском языке. Бесплатно, без регистрации устанавливаете приложение. И все. И с нами 24/7. Ну не чудо ли? Ну, конечно же, чудо.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+. Станет.

0: глазами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: В Москве 10:29. Ребята, всем срочно просыпаться и вообще прекращать спать до столь позднего часа, потому что совы полнеют быстрее жаворонков. Все больше этот образ жизни нас не устраивает.
1: Есть у кого-нибудь это платок вытереть слезы?
0: В общем, взяли эти безжалостные люди, ученые нескольких девушек, а проверяли именно на девчонках.
1: Конечно же.
0: Да-да, чтобы эксперимент был еще более жестким. И пытались выяснить, у кого сколько там жира в организме и так далее. Это еще про возраст они не спрашивали. Вот. В общем, пришли к тому, что у жаворонков куда ниже был процент жира в организме, чем у сов, и сделали вывод, что, скорее всего, во времени приема пищи. Все девушки питались примерно одинаковой едой, но совы отказывались от завтрака, глупышки, и переедали ночью. Вот где они сделали поворот.
1: Смотрите,
0: не туда.
1: А если такая штука, вот, ну если мы не берем выходные, где я сплю до ночи, а вот, допустим, я вроде как рабочий жаворонок, но как домашняя сова, я сегодня проснулась, взяла вот эти блинчики мамины, и которые я грела, я их вообще не буду есть один в день, и съела три. Вот как мне быть вообще глобально в жизни в этой?
0: Ну, сама разбирайся, кто его знает. Мы не зеркало, там сама решай. Смотри и решай.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.

0: В июне текущего года в Татарстане был зафиксирован значительный всплеск активности на рынке вторичного жилья. Согласно отчету Росреестра, было оформлено почти 7 тысяч сделок купли-продажи, что на 45,7% больше прошлогодних показателей и на 27,2% больше, чем в мае, пишет «Московский комсомолец». В Казани 16 июля пройдет очередной мастер-класс по танцам от проекта «Харакат-Табаракат». Все желающие смогут разучить движение танца уральских татар. Мероприятие пройдет у театра имени Галиаскара Камала по адресу улицы Хади Такташа, 74. Начало в 18 часов, сообщает портал мэрии Казани. 16 июля в Казанском парке «Черное озеро» пройдет орнитологическая встреча. Горожане познакомятся с акциями по учету птиц, узнают, почему важны наблюдения и как данные помогают сохранять природу. Для участия нужна регистрация, начало в 19 часов. Участников будут ждать на террасе летнего дома, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на «Ретро-ФМ».
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, ну вот и главный момент этой первой смены четверга, ребята, летняя премия. Мы как будто специально оставили ее, но потом, чтобы даже совы проснулись, даже самые ленивые все-таки включили ретро-ФМ и поняли, что они не упустили главного шанса на победу сегодня.
2: Итак, друзья, игра для парочек. Летняя премия, можно выиграть до 25 тысяч рублей, поэтому прямо сейчас толкайте свою парочку, говорили, ну давай, давай, наберем 23, 24, 88,3, кэш, код Москвы, 495.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной, на улице Татарстан от Мазита-Гафури до Дзержинского и на улице Юлиса.

0: Фучика от Кулгали до Закиева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
2: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
3: А как же я буду общаться с соседкой?
4: Штакетник же есть самой разной расцветки.
2: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
4: «Казанские стальные профили».
2: Подробности 22-22-945.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Доброе утро, да, мы здесь, и у нас на связи самый удачливый город этого дня. Пермь. Александр и Елена, им повезло сегодня участвовать в летней премии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, Елен, вы с нами?
1: Да.
0: Вот теперь отлично. Да. Вы куда-то собираетесь отдохнуть еще этим летом? Или вы те счастливчики, которые уже наотдыхались, и дайте нам поработать? Скажите, как у вас ситуация с этим летом стоит?
1: Мы уже ездили отдыхать.
0: А где были? Ну, если можно.
1: Турции.
0: А хорошо. А все было включено или нет?
2: Как шведский стол, да. Расскажите нам.
1: Ой, прекрасно. Мы ездим в отель.
2: Елена молчит просто.
3: Нет, все хорошо, мне все понравилось.
0: Хорошо, я надеюсь, нам тоже понравится. Но об этом мы будем говорить потом, да, в следующей неделе. А сейчас, Александр и Елена, мы вам желаем максимальной удачи. До 25 тысяч рублей можно выиграть в летней премии. Сегодня, мне кажется, очень хорошая буква, на которую можно будет набрать очень много всего в чемодан. Самое главное, чтобы вещи реально помещались вот в чемоданчик. И второе, чтобы они начинались на эту букву и были адекватными. Если совсем не подходит, мы будем вынимать. Но я думаю, до этого не дойдет. День какой-то хороший, настроение отличное. Поэтому мы просто пожелаем вам удачи и классной игры.
2: Да, и главное, помните, да, что мы прям вот один за одним. Не ждем времени. Лучше налезайте друг на друга. Да. Тогда больше появится.
0: А кто начнет? Александр, Елена, вот первый предмет. Кто назовет и потом, чтобы по очереди?
3: Давайте, Александр.
0: Давайте. Ну, Елена успела раньше сказать, Александр, поэтому да, ваше мнение уже мы не будем слушать. Итак, Александр уже готовит.
2: Сегодня все предметы должны начинаться на букву К. Кошка. Погнали.
1: Кепка.
0: Да.
3: Кроссовки.
2: Так.
1: Порта.
2: Так.
3: Крем.
2: Так.
0: Александр.
1: Книга.
0: Еще раз, Александр.
2: Книга, так.
1: Книга.
0: Да, Елена.
1: Кара.
0: Кастрюля.
2: Кара,
0: есть.
2: Кастрюля, записали. Еще, секунда есть.
3: Карты.
0: Хорошо, ну как без карты отправляться, да.
2: Так, ну вы молодцы.
0: Да, но мне кажется, там,
2: вы
0: да, молодцы. Что-то между шестью и семью, да, было. Ну давай так. Ладно,
2: было,
0: да, мы не успели молнию закрыть, да, когда седьмую добрасывали. Поэтому сегодня летняя премия Александру и Елене достается в размере 7000 рублей.
2: Вы
0: поздравляем!
3: Ура! Ура!
2: Слушайте, ну вы красавчики, вы были быстрые и чуть ли, мне кажется, ни одну из самых высоких летних премий у нас забрали.
0: Интересно, это так Турция на людей хорошо положительно влияет? Или что-то еще. Друзья, вы прислушайтесь на всякий случай. Видите, как у Александра с Еленой хорошо получилось. И у вас тоже получится. Завтра минимум дважды можно поучаствовать в этой игре.

0: Вот 4 часа так. Очень славно, весело и празднично пролетели. После корпоративной, я бы сказал.
1: Это
0: да. Утро было особенно.
1: Насколько умножается, интересно? Как в собачьих часах есть обычно, а это посткорпоративные часы. Один за... Два, наверное, где-то такая спекуляция.
0: Но еще ответы не все вопросы найдены, потому что сегодня мы выясним, какая еда все-таки самая вкусная, какая получается у вас лучше всего, в чем вы настоящий ас, в чем вы могли бы дать нам всем свой мастер-класс. И если бы вы были едой, вот тогда какой и почему? Об этом можно писать в соцсетях.
1: Мы очень скоро это прочитаем, друзья, поэтому давайте, опа, поднажмем.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день вкусной еды. А какой день у нас невкусной еды? Скажите мне, пожалуйста. Но сегодня мы делаем акцент на том, в чем вы действительно хороши. Мастер. И готовы научить всех остальных. Вот Асватур делится. Очень честно пишет. Здравствуйте. Наверное, только яичницу могу приготовить. Немного пюре. Немного картошку пожарить или сварить. Малость куриное филе сварить. Малость шашлык. Угу. Увы, не мастер приготовления еды, Асватур. Да вы уже перечислили рацион богатый.
2: У которых... Случайно торт вот записывается.
1: Там как бы, да, уже на неделю расписали по дням. Поэтому не надо себя недооценивать.
2: Ольга нам пишет. Ольга, ну где же вы? Ну вот почему вы сегодня не с нами? Доброе утро, любимое радио. Я специалист по рассольнику. Закрываю сама огурцы. А вот рассольник получается супер. Особенно хорошо оттягивать после праздников. А мы же говорим, у нас корпоратив вчера был. Ольга, ну давай, ну приезжайте. Тут, знаете, еще людям-то работать до конца дня.
1: Ох, как концов. Не хватает этого восстановительного бульончика. Владимир пишет, самая вкусная еда – это в детстве, которую готовила бабушка. Причем, я так понимаю, Владимир имеет в виду всю бабушкину еду. Ну что, ребят, я так понимаю, все, что касается темы. Мы благодарим вас, да, за активное участие и честные истории. А еще хочется напомнить в завершении первой смены, что завтра пятница. Да, ну завтра финальный день сезона, радиосезона, можно сказать. И в честь этого мы решили сделать не одну, а сразу две летние премии.
2: Друзья, готовьтесь, давайте просыпайтесь в хорошем настроении. И завтра последний разочек, ну именно в этом сезоне, выиграем с нами вместе парочками до 25 тысяч рублей. Но сейчас оставляем вас с нашими ведущими. И пусть ваш день будет такой же классный, как наш вчерашний корпоратив.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Московское время. 11 часов в четверг сегодня, 16 июля 2026 год. Ну и еще больше информации о том, что происходит вокруг, есть у Вадима Ривмана. Он сейчас все расскажет. Вадим, доброе утро.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Обо всем по порядку. Итак, со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в направлении московского региона летело более 200 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 10 уничтожили на подлете к Москве, уточнил градоначальник. Между тем, аэропорты столицы вернулись к штатной работе. Ранее ограничения на прием и отправку самолетов вводились для обеспечения безопасности пассажиров. Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 375 украинских беспилотников над российскими регионами. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Минобрнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 годы. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. Иностранцев, которые приезжают в Россию на работу или остаются в стране надолго, могут заставить покупать телефон с электронным профилем. Как отметил замглавы МВД Игорь Зубов, с помощью такого устройства государство сможет отслеживать место пребывания мигрантов. Иностранец не сможет бесконтрольно переехать в другой населенный пункт, не уведомив об этом власти. Через телефон ему также будут сообщать об окончании разрешенного срока пребывания в нашей стране или о необходимости прийти в государственные органы. В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Разработкой стандарта займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс вместе с профильными экспертами. В России 6-й месяц подряд снижаются цены на шоколад. Как сообщает Федеральная служба государственной статистики, с начала года средняя стоимость килограмма этого продукта уменьшилась почти на 2%. Несмотря на то, что изменение цен нельзя назвать резким, шоколад остается одним из немногих продуктов в России, который стабильно становится дешевле. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88,91. А далее Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак.

0: Сделано в Италии, made in Italy. Все запчасти оригинальные, гарантия бессрочная, сами понимаете. Ну, несколько десятилетий уже выдержали. Я думаю, что и дальше все замечательные вот эти вот ошири-шири можно продолжить нещадно эксплуатировать. Ну, в хорошем смысле, конечно. Мы же с вами прилежные пользователи музыки. За сохранность материала не переживаем. Следом за Рики Повери гости из будущего. Группа Eurythmics также не за горами. Какой хороший букв начинается эта группа, кстати. Прямо как я. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Retro FM.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio
2: Hub. 12+. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс». Вечеринка.
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Но такая оптовая поставка группы Beatles состоялась, и, кстати, не только Beatles, от нидерландского проекта Stars on 45. Очень точно подобраны и сымитированы голоса, и манера исполнения, и все это в формате дискотеки. Кстати, число 45, ну, 45 в названии, это тоже штука не случайная, это скорость воспроизведения пластинки. Вот оттуда пришла к нам эта цифра, это число, число оборотов в минуту. Оно бывает, кстати, разным, 33 в основном, 45, даже иногда 78. Ну вот в нашем случае 45 оборотов пластинки, ну, такая музыкальная математика и физика тоже в каком-то смысле. В Москве 11 часов и 35 минут, это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Натана Рахлина, на улице Академика Глушко от проспекта Победы до Академика Сахарова и на улице Пушкина от Чапова до Права Булачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Мама,

0: А когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
1: Удивительно! Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
2: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
0: И зайки зубки проверим.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
3: 12+.

Это Саманта Фокс, Touch Me. Песня про потрогать. Ну, человек такое существо, друзья. Хлебом не корми, давай ничем не корми, дай только что-нибудь потрогать, полапать. А тут такое предложение сразу. Мы, кстати, с вами тоже трогаем. Да, может быть, мы не осознаем это. Ну, хорошо, ладно, не трогаем, прикасаемся. Прикасаемся к прекрасному, к лучшей в мире музыке, которая звучит в эфире Ретро-ФМ. 11 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Тоже сижу, трогаю вместе с вами.

0: Москве полдень. Четверг продолжается, 16 июля на календаре.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти на 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания. В столице Татарстана подготовлены изменения в муниципальную программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года. Согласно новой редакции, финансирование программы в текущем году значительно увеличится. Первоначальный объем в 3,72 миллиона рублей из городского бюджета повышен до 21,275 миллиона рублей, пишет Татцентр. 30 июля в Казанском парке «Калейдоскоп» пройдет летний гитарник с открытым микрофоном. Гостей приглашают провести вечер под живую музыку. Желающие также смогут исполнить любимые песни под гитару или стать зрителями и поддержать исполнителей. Для участия необходима предварительная регистрация. Начало мероприятия в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 18 июля в Казани на бульваре по улице Серова пройдет летний квиз. Игроков ждут 7 раундов с вопросами на тему лета, парков и музыки. Квиз будет адаптирован для незрячих и слабовидящих людей. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 18 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. На этом у меня все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Знаете, когда что-нибудь отметил хорошо накануне, вот ты вроде не мельница и не старый, а все равно крутится, вертится. Вот бывает такое, да? Нет, это, конечно, не про нас с вами, я говорю, ни в коем случае. Это я про гипотетических людей, про кого-нибудь, не знаю, не из нашего района, с соседней улицы. Мы-то с вами, понятное дело, люди приличные. Ну, а потом пятница будет завтра, понятно, тут уже как бы сами понимаете. Вот, а, кстати, а потом суббота. И вот, кстати, по поводу субботы хотел с вами серьезно поговорить. Ну, нет, ну, нет, разговор будет недолгим, но важным. Дело в том, что в субботу выходит программа «Ю», свежий выпуск. На этот раз буду рассказывать, ну, как всегда, про музыку, про любимых артистов, а любимыми артистами. На этот раз у нас оказались шведский коллектив «Роксет». В общем, встречаемся в субботу в программе «Ю» в 13:00 по Москве. Но сейчас давайте так договоримся, тоже расходиться не надо.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Автомобили в ТТС.

0: Автостар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глоракс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorex.com.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: Ну что, какое-то прямо астрономическое комбо нам обещают специалисты в августе. Ну вот прям сильно заранее нас готовят. Потому что там прям реально должно быть красиво. Даже точную дату называют, 12 августа. Там тебе и парад планет выстроится в ряд. Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. И потоки метеоров аж по 100 с лишним в час могут пролетать. И даже какое-то солнечное затмение вроде может случиться. И все это невооруженным взглядом можно сфиксировать. Ну, максимум с биноклем. Но есть нюанс. В нашей стране только на полуострове Таймыр можно будет увидеть все это астрономическое великолепие. Я посмотрел, электрички туда, к сожалению, не ходят. Также маршрутки тоже, видимо, не ездят. Придется на этот раз, видимо, пропустить без меня. А жаль, конечно.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне.

0: Приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

Это Savage Garden to the Moon and Back. Про любовь до Луны и обратно. Кстати, есть здесь такие, которые любят до Луны и обратно? Рассказывайте, есть? А жену или мужа? Тоже, да? Потому что я-то первый раз спрашивал про любовь к ретро-ФМ, конечно. Да ладно, ладно. Нашей-то с вами любви, обильности, много на что, может, хотите, правильно? Вот у нас сейчас впереди столько песен, и каждая неповторима. И ко всем есть чувства. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте чувствовать вместе, прямо здесь, на ретро-ФМ.

0: Московское время 13 часов. Вот, еще на часок ближе к пятнице получается. Хорошо, идем по плану. Дальше в нашем важном расписании новости. Игорь Акулов готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юр, привет. Всем добрый день. Депутаты предложили запустить альтернативы ипотеки. Это стройсберкассы и льготную государственную аренду для всех нуждающихся, а не только для малоимущих. Также было предложено создать систему социальной квоты для застройщиков. Не менее 5% пустующих квартир передавать в фонд социального жилья. По словам депутатов, в других странах такие механизмы успешно работают. Инициатива будет направлена в правительство. Вопрос требует детальной проработки. В Донском государственном техническом университете выпустили первых в России ветеринаров-интернов по 6 программам, включая хирургию, офтальмологию и стоматологию. Из 40 поступивших обучение завершили 29 человек, остальные взяли академический отпуск для отработки навыков. Интерны проходили практику в клиниках и лабораториях. Программа ориентирована на узкую специализацию. Университет планирует развивать этот формат подготовки. В следующем году набор продолжится. МВД дало советы по цифровой гигиене: настроить режимы «не беспокоить», провести аудит приложений, удалить неиспользуемые, отключить лишние разрешения и заменить СМС-подтверждение на коды из аутентификатора. Также рекомендуется раз в месяц проверять активные сессии и отписываться от ненужных рассылок. 57% россиян устают от уведомлений и постоянного нахождения в сети. Цифровой детокс помогает снизить тревожность и восстановить ресурс. Риэлторы рассказали, что квартиры перестали быть универсальным инструментом для заработка. Доходность упала до 4% годовых и не покрывает инфляцию. А вот складские помещения приносят от 14 до 16%, офисы от 13 до 15, а торговля от 12 до 14. Главная ошибка инвесторов – покупать жилье только по принципу «подешевле». Важны локации, инфраструктура и расчет всех расходов. Устойчивый спрос сохраняется в Москве, Петербурге, Казани и курортных городах. И в Китае нашли самые древние образцы янтаря возрастом 385 миллионов лет. Они на 65 миллионов лет старше предыдущих. Находку сделали на границе Китая и Казахстана. Состав схож со смолой современных хвойных деревьев. Это доказывает, что растения вырабатывали смолу еще до каменноугольной эпохи. Открытие меняет представление об эволюции древних экосистем. Работы продолжаются, а ученые надеются найти новые образцы в этом регионе. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 96 копеек. Евро на отметке 88 рублей и 91 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: такая песня.
1: Джордж Майкл, Kissing a Fool. Кстати, интересная история. Сочинил он ее в 84-м году, когда еще был участником, ну и создателем, конечно, группы Wham, но решил ее приберечь для своей сольной карьеры. И выпустил ее только в качестве сингла официально в 88-м году. Она вошла, кстати, в легендарный дебютный его альбом Fate. И, что интересно, у этой песни есть версия акапелла, ну, то есть только голос. И вот к вокальной, вот этой вот акапельной версии Джордж Майкл записал партию всего с одной попытки. Прямо с первого дубля. Кстати, рассказывал про Джорджа Майкла в программе «Ю». Можно найти этот и любые другие выпуски в подкастах, либо на сайте RetroFM, может быть, в нашей группе ВКонтакте, или в мобильном приложении. А на этой неделе в программе «Ю» собираюсь рассказать вам про легендарную шведскую группу Roxette. В субботу в 13:00 не пропустить, пожалуйста. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время не пропустите много классной музыки прямо здесь, на RetroFM.
2: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
4: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
3: П. Обратный отчет пошел.
5: Павел, Прокоп и...
3: Можно женское?
4: Можно больше.
3: Женское.
5: Парфирий.
4: Парфирий, хорошо.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани +21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет +18 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
8: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
9: Опа-па-па! Понеслась, родная!
10: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
15: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
21: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
22: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
23: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
24: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

Ну, такой мощный накал страстей. Так рассказать о своем мужчине может, ну, может быть, не только Патрисия Касс, но она точно во главе тех, кто это делает красиво и с умением. Мон мека муа на Ретро FM. Кстати, про красивое, про шикарное, про грандиозное. Друзья, совсем скоро уже победители круиза Ретро FM 2026 отправятся таки в путешествие мечты. Да, не за горами. С 18 по 26 июля счастливчики отправятся в невероятное путешествие в Грецию, проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет? Ну, мы будем следить. Мы будем присматривать, подсматривать, вам рассказывать здесь в эфире, сами наблюдать. И в социальных сетях Ретро FM, конечно. Так что следите за нашими новостями.

0: 16 июля, четверг. Сегодня, помимо Дня вкусной еды, отмечается День рисования на асфальте.
1: Всемирный день змеи. Не надо смотреть вокруг. Нет, это про другую змею. А так, день ипотеки. А что? Не надо. День искусственного интеллекта. О, это интересный праздник, кстати говоря. А вот один только вопрос в связи с этим. А искусственный интеллект будет когда-нибудь отмечать праздник человека? Он будет нас поздравлять с праздником? Вот не знаю, надо дождаться. Ну, как-то вот мы отмечаем, а не знаем, какая ответочка может прилететь. Друзья, Филичта здесь запланировано. Все хорошие поводы найдут отклик обязательно в эфире Ретро-ФМ с 14 часов по Москве. Конечно, все, обращайтесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ. Ретро, Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.
0: Всем доброго дня и пожелания отличного настроения. Это Феличита на Ретро-ФМ Казань, друзья. И она начинается. Ура! Меня зовут Нелли Рахманова. С удовольствием напомню, что в счастливый час можно и нужно присылать приветы и поздравления друзьям и близким людям, не жалея хороших и добрых слов. Ждем ваши предложения, ждем ваши сообщения в наших социальных сетях, а также пишите в бот «Выбери радио», набирая «Ретро-ФМ Казань». Ну а пока я могу потерять свое сердце сегодня вечером. «I can lose my heart today». «Tonight». Название песни в исполнении Сиси Кетч в самом начале «Феличита» на «Ретро-ФМ».
2: «Феличита» на «Ретро-ФМ».
1: «Дарите счастье».

0: Это была Сиси Кетч, сердечко которой, надеемся, на месте, и с ним все в порядке. Счастливый час на Ретро FM. Казань продолжается, друзья, территория, где любимые песни всегда настроят на позитив, а приветы и поздравления от близких подарят отличное настроение и улыбку счастья. Итак, сегодня четверг, 16 июля. Пересекаем временной экватор и плывем дальше по волнам любимой музыки и летнего вайба. Ни в коем случае не расстраиваемся по поводу убежавшего наполовину лета. Лучше будем радоваться той половине, которая еще впереди. Ведь стакан наполовину полон, а не наполовину пуст, любимое изречение оптимистов и тех, кто любит жизнь. Будем оптимистами и мы, друзья. И продолжим наслаждаться жизнью, летом, солнцем, лесом, речкой, кто где, шашлыками и, конечно же, ягодами и фруктами, которые летом гораздо вкуснее. И делать все это будем под приемники, настроенные на правильную частоту, даже подскажу ее, 102.4 мегагерц. Это правильная частота, на волнах которой Ретро FM. То-то так зовут певца, и бит-квартет Секрет. Бит-квартет Секрет продолжит наш музыкальный эфир.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

Группа Toto и их легендарный хит «Африка» в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань, территории, где любимые поколениями песни звучат для вас и дарят тот самый неповторимый вайб и яркие эмоции. Заряжаемся энергией музыки и, конечно же, энергией ваших приветов и поздравлений, которые можно прислать. Не только можно, но и нужно. Обязательно присылайте в наш бот «Выбери радио», либо находите нас во ВКонтакте и остальных социальных сетях. Привет, Наташе Одинцовой! Хорошего тебе дня, прекрасного настроения и большого счастья! С восклицательными знаками сообщение подписано как Ковалев. Имени не указано, но в контексте сообщения, наверное, не суть важно. Важен посыл, а он случился. Привет, горячий летний привет всем! Наслаждайтесь летом и его дарами! Не ждите приглашения, ходите в гости сами. Вот такими стихами, забавными сообщения от Марселя. Отличный призыв, который, наверное, бы с удовольствием поставил большой лайк ему. Винни-Пух, любитель ходить в гости по утрам. Ну и вообще тарам-парам. Вот, а пока за Винни-Пуха это делаем мы. Ставим большой лайк вашим сообщениям, отличной музыкой любимых исполнителей. Крис Кельми и Би Джей Томас. Далее на Ретро-ФМ.

0: На часах в студии 14:23. Это Филичита на Ретро FM Казань. Ждем ваших сообщений в наших социальных сетях. Присылайте их в наш бот «Выбери радио». Передавайте приветы и поздравления. Делитесь счастьем и хорошим настроением.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
2: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Реклама. Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
4: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
5: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
4: Категория 18+.
5: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Stars – звезды. От звезды мировой эстрады и группы Roxette в продолжение летнего вайба Филичта на Retro FM Казань. Наполнить энергией летнего солнца и яркими эмоциями, которые будут работать на ваше настроение – это к нам. Меня зовут Нелли Рахманова. Отличного четверга вам желаю и просто простого человеческого счастья. Пишите нам в нашей соцсети «Вот выбери радио». Все сообщения будут прочитаны и доставлены адресатам. Семье Бочаровых привет и пожелания хорошей погоды и богатого урожая огурцов. Сообщение от Марины. Малиной Оксане привет, хорошего рабочего дня всем девчонкам из 29-го офиса. Этот привет и пожелание прислала Люция. Вот люблю, когда социальные, когда восклицательные знаки в приветах. Это просто сразу создает такое настроение, которое, ну вот, на высоте. Просьба не сбавлять планку, держать ее на той же самой высоте, а можно даже еще выше. Ну, а от нас нам, вам, конечно же, будет большой респект в виде любимой музыки. Аида Ведищева и Крис Ри далее на Retro FM.
1: Филичита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем!

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Мейвуд продолжил счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, друзья. Территория счастья и удивительно хорошего настроения, дарящего эмоции и впечатления. Такой вайб создают музыка и ваши лучезарные приветы, которые наполняют сердца. Меня зовут Нелли Рахманова. Читаю все с превеликим удовольствием, с большой радостью. Бугульма на связи! Всем летний привет и пожелания замечательного настроения, люди, всех вам благ и будьте здоровы, любимы и счастливы с восклицательными знаками сообщения от Альбины. Спасибо большое! Привет, любимое радио! Поздравляю с днем рождения подругу Аишу! Хочу пожелать счастья, удачи и множества больших и маленьких радостей в жизни. Сообщение от Светланы. Держите маленькие радости от нас, песни любимых исполнителей в качестве музыкального подарка для вас. Группа «Мираж» и «Донна Саммер» продолжат музыкальный эфир «Ретро-ФМ».
1: Ежедневно с 2 до 3.

Группа «Мираж», красиво финалит эфир «Филичита» на «Ретро-ФМ Казань». Невероятно фееричного, благодаря потрясающей обратной связи, друзья. Желаю вам волшебного дня и исполнения желаний. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.

0: 15.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди Скорпион с Рики Повери и Лев Лещенко. Ну а в начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Приложения ВК, Макс, Одноклассники и Mail.ru исчезли из Google Play. Ранее они уже были удалены из App Store. ВК заявили, что ранее установленные сервисы продолжают работать без ограничений. Приложения доступны для скачивания в RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах. Удаление связано с санкциями ЕС, введенными против ВК и разработчика Макс. На обновление приложений также доступны через альтернативные магазины. Пользователи Android продолжат получать уведомления. Депутаты предложили запустить программу капремонта домов культуры и культурно-досуговых учреждений. Из более чем 41 тысячи таких объектов почти 8 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии, а к 30-му году планируется отремонтировать всего лишь 645. Местные бюджеты часто не справляются с затратами, инициатива направлена в Минкультуры, ведомства подтвердили получение письма и готовят ответ. Климатологи спрогнозировали, что пик Эль-Ниньо придется на декабрь этого года, а затем явление начнет затухать весной 27-го. Температура поверхности океана в тропической зоне уже превышает норму. Эль-Ниньо влияет на погоду во всем мире, усиливая засухи и осадки. Ожидается, что он станет одним из самых сильных в истории. Это может повлиять на сельское хозяйство в Австралии, Азии и Латинской Америке. УАЗ рассматривает возможность поставок автомобилей в Демократическую Республику Конго. На форуме «Бизнес-диалог Конго-Россия» африканские делегаты заинтересовались моделями «Хантер» и «Буханка», отметив их неприхотливость и доступность. Переговоры продолжаются, поставки могут начаться в ближайшее время. Это открывает новые возможности для российского автопрома на африканском рынке. И во Франции разрабатывают мини-дрон весом 40 граммов для уничтожения комаров. Беспилотник, оснащенный ультразвуковым сонаром, патрулирует зону и нейтрализует насекомых пропеллерами. Дрон безопасен для детей и животных, работает от аккумулятора 3 минуты и автоматически возвращается на зарядку. Выход на рынок ожидается в следующем году. Ожидается, что технология станет востребованной в регионах с высокой численностью насекомых. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 96 копеек. Евро на отметке 88 рублей и 91 копейка. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Есть голоса, которые мы узнаем с первых нот. Есть мелодии, под которые мы выросли, влюблялись, мечтали. Кажется, эти песни были всегда, они стали частью нашей жизни. Но ведь когда-то все начиналось, друзья, да? Когда-то эти звезды зажигались, когда-то создавались эти хиты. И обо всем об этом рассказывает теперь нам Юрий Гурьянов каждую субботу с часу до двух дня в программе «Ю». В эту субботу, кстати, расскажут про дуэт «Роксет», историю успеха любимых исполнителей, поставят всем известные хиты и, может быть, даже уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на «Ретро-ФМ» с часу до двух дня. Не пропустите.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
5: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, а чем не рецепт отличного вечера, друзья? Берешь в компанию Hot Girls и Bad Boys, и все, считай, вечер удался. Это как раз те самые Bad Boys Blue на Retro FM в 15.33. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа Alphaville, No Mercy и песни из 31 июня.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Реклама.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа на

0: Где участок выбрать?
1: Какой фундамент?
0: Какой кирпич?
1: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Успех начинается с

После одного из корпоративов в нашем коллективе появилась пословица «Не так страшен стол, как на нем танцуют». Не буду раскрывать всех секретов, но вообще станцевать предлагает нам Альфавиль на Ретро-ФМ в 15.47. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья. С любимой музыкой уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Бонни М и Михаил Муромов.

0: Москве 16.00 на Retro FM третьей группы Art Company, «Отпетые мошенники» и «Eurythmics». Но в начале часа традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый!
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. МЧС увеличила группировку для ликвидации паводков в Свердловской области. Дополнительно прибыли 42 спасателя и 10 единиц техники. Затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка. В регионе вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС поручил держать ситуацию на особом контроле. Сил и средств, по данным ведомства, достаточно. Власти продолжают мониторинг и готовятся к ухудшению погоды. Жителям рекомендуют следить за сообщениями спасателей. За полгода число киберпреступлений в России сократилось на 30%, с 371 до 252 тысяч. Статистику сообщил Минцифры. Также на портале госуслуг скоро появится красная кнопка для сообщений о мошенничестве и самозапрет на международные звонки. К системе антифрод подключились все крупные банки, операторы и платформы. Что касается самозапрета на кредиты, то его установили уже более 30 миллионов человек. Осенью будет представлен третий пакет мер под названием «Антифрод 3.0». Средняя цена нового автомобиля в России за 14 лет выросла в 4 раза, с 800 тысяч до 3 миллионов 300 тысяч. За этот же период авторынок упал в 2 раза, с 3 до 1,5 миллиона машин в год. Дилеры связывают рост цен с ключевой ставкой, курсом рубля, утильсбором и удорожанием логистики. Например, поставки из Китая стали в 5 раз дороже и дольше, чем из Европы. Дилеры заинтересованы в адекватных ценах и ждут либо роста доходов населения, либо снижения стоимости автомобилей. Эксперты предупредили, что популярные летние тренировки, рекомендуемые в соцсетях, могут привести к травмам из-за отсутствия техники и подготовки. Опасны экстремальная растяжка, прыжки на нестабильных поверхностях и марафоны с большим количеством повторений. Вирусность видео не гарантирует пользу упражнения. Простые, но регулярные занятия эффективнее зрелищных трендов. И в США мужчина попытался ограбить банк вместе с котенком, которого он забрал из зоомагазина. Забрав питомца из магазина, он пришел в банк и попросил сотрудника подержать котенка, а сам передал записку с требованием денег. Грабителя задержали на месте, а котенка вернули в магазин. При этом преступник несколько недель приходил в зоомагазин пообщаться с животным. В магазине пошутили, что новый хозяин должен быть законопослушным. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, вот это правильно. Первым делом, как говорится, любимая музыка на Ретро-ФМ, а уж потом девятка там или что. Это все потом. Полюбим, если захочет. 16-19, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Ингрид, Владимир Высоцкий и Laid Back уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
8: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель не под 2025. При покупке кредит «Пауз Бирбанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
12: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
13: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
14: «Ретро-ФМ».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: Je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance.
1: Вот есть книги, которые читаешь за вечер, а есть, которые хочется перечитывать снова и снова. «Радио Хаб» — это как любимая книга, друзья. Открываешь на любой странице, и все сразу понятно. Никакого оглавления, никаких сносок, только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. «Радио Хаб» — новое приложение «Ретро FM». Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте. Пускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Николая Ершова от Вишневского до Гвардейской и на улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавица.

0: 10.00.
1: И зайки зубки проверим.
2: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
5: 15+. Ретро-ФМ.

0: дает нам второй шанс. Он называется «Завтра», друзья. А завтра у нас, между прочим, пятница, друзья. 16:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро на Ретро-ФМ Сандра и песни из «Кавказской пленницы».
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: В Москве 17.00 на Ретро FM. Впереди Ace of Base, Тодд Кутуньо и Юрий Антонов.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности тулеремии в дачный сезон. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, а заразиться можно после укуса, контакта с животными, а также через загрязненные продукты или воду. Болезнь может сопровождаться воспалением лимфоузлов, язвами, кашлем, одышкой и болью в животе. Для защиты специалисты советуют закрывать грызунам доступ в дома, дачи и погреба, пользоваться средствами от насекомых и носить закрытую одежду, пишет «Российская газета». В июне текущего года в Татарстане был зафиксирован значительный всплеск активности на рынке вторичного жилья. Согласно отчету Росреестра, было оформлено почти 7 тысяч сделок купли-продажи, что на 45,7% больше прошлогодних показателей и на 27,2% больше, чем в мае, пишет «Московский комсомолец». В Казани 16 июля пройдет очередной мастер-класс по танцам от проекта «Харакат Табаракат». Все желающие смогут разучить движение танца уральских татар. Мероприятие пройдет у театра имени Галиаскара Камала по адресу улицы Хадид Акташа, 74. Начало в 18 часов, сообщает портал мэрии Казани. 16 июля в Казанском парке «Черное озеро» пройдет орнитологическая встреча. Горожане познакомятся с акциями по учету птиц, узнают, почему важны наблюдения и как данные помогают сохранять природу. Для участия нужна регистрация, начало в 19 часов. Участников будут ждать на террасе летнего дома, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот тот случай, когда про музыку хочется сказать, как про еду, сочная композиция. Прям послушал и наелся. Ну, в смысле, напитался положительными эмоциями. Это группа Queen на Retro FM в 17.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Альбан и Рамина Пауэр. Группа Ума Турман и Ким Вайлд.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте Glorox.

0: любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
6: «Ретро-ФМ».

0: Слышите, слышите, друзья, где-то там за горизонтом волны перебирают струны, а ветер напевает старую мелодию, которую вы знаете с детства. Все это круиз RetroFM 2026, который, собственно, уже не за горами, прям так скажем, с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице.

0: Жалюзи.
1: Казанские стальные профили.
2: Подробности 22 22 945.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Фотографии на загранпаспорт получаются гораздо счастливее, чем на обычный. Друзья мои, делаем лица как на фотографии к загранпаспорту, потому что, ну, во-первых, лето на дворе все-таки, да? Во-вторых, четверг — это маленькая пятница, ну и, в-третьих, рабочий день неуклонно подходит к концу. 17:49 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М и Бит-квартет «Секрет».
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на Туту, только 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: По 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Патрисия Касс, дуэт Кармен и Silent Circle.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти на 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания. В столице Татарстана подготовлены изменения в муниципальную программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года. Согласно новой редакции, финансирование программы в текущем году значительно увеличится. Первоначальный объем в 3,72 миллиона рублей из городского бюджета повышен до 21,275 миллиона рублей, пишет ТАСС-центр. 30 июля в Казанском парке «Калейдоскоп» пройдет летний гитарник с открытым микрофоном. Гостей приглашают провести вечер под живую музыку. Желающие также смогут исполнить любимые песни под гитару или стать зрителями и поддержать исполнителей. Для участия необходима предварительная регистрация. Начало мероприятия в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 18 июля в Казани на бульваре по улице Серова пройдет летний квиз. Игроков ждут 7 раундов с вопросами на тему лета, парков и музыки. Квиз будет адаптирован для незрячих и слабовидящих людей. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 18 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. На этом у меня все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Ну, зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но любим мы, как говорится, ее не только за это, а прежде всего за ее чудесные песни. Чудесная Жанна Агузарова на Ретро-ФМ в 18:20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов и группа Joy.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки.

0: Покопавшись в женской сумочке, можно найти все, даже смысл жизни, друзья. А у нас здесь, на Ретро-ФМ, можно найти любимую музыку без исключений. Уже совсем скоро здесь поют Аква, Юрий Шатунов и группа Space в Москве в 18:36.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Пушкина от Чапова до Права Булачной, на улице Шахиди от Чернышевского до Темирюл и на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы.

0: программы о казанские стальные профили.
1: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
2: А как же я буду общаться с соседкой?
3: Штакетник же есть самой разной расцветки.
1: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
3: Казанские стальные профили.
1: Подробности 22 22 945.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
7: 15+.

0: этой задорной песни я и завершаю свой эфир здесь на Retro FM. Друзья, услышимся завтра в пятницу в Москве в 18:49. Уже через несколько минут встречайте здесь Руслана Романова, а совсем скоро споют Modern Talking и песни «Служебного романа» у нас будет, ну, вот буквально совсем-совсем скоро.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
6: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
6: 12+.

0: столице 19 часов. Далее Виктор Салтыков, группа «Мистер Президент» и Валерий Леонтьев в нашем эфире. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Власти Крыма приняли решение о субсидиях на закупки топлива для региона в рамках исполнения поручений президента. Работа над реализацией находится на завершающей стадии. Необходимые распоряжения даны вице-премьером Маратом Хуснуллиным. До конца недели все должно быть подготовлено. Окончательное решение с разъяснением дальнейших шагов ожидается в понедельник. Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписал в Шанхае глава Минцифры Макс Чадаев. Организация будет заниматься расширением международного сотрудничества, повышением доступности и технологий и продвижением безопасных решений. Россия имеет собственные большие языковые модели, что позволяет делиться разработками и перенимать лучшие практики. Участие в организации укрепит глобальный технологический диалог. Мошенники начали использовать новую схему замены счета в Центробанке. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают жертву снять все деньги через банкомат и внести их на мошеннические счета. Также они запугивают уголовной ответственностью за утечку данных с прошлого места работы. В Банке России напомнили, что безопасных счетов не существует. Сотрудники госорганов не просят совершать денежные операции. В случае таких звонков не следует реагировать и передавать личные данные. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу в финале чемпионата мира по футболу. Испания – 56,3%, Аргентина – 43,7%. Финал пройдет 19 июля на стадионе MetLife в США. В полуфиналах Испания обыграла Францию 2-0, Аргентина победила Англию со счетом 2-1. Аргентинцы – действующие чемпионы мира и встретятся с действующим чемпионом Европы Испании. Матч начнется в 22 часа по московскому времени. Это будет один из самых ярких матчей турнира. И сборник ранее не сдававшихся песен Дэвида Боуи выйдет 18 сентября. В него войдут записи 1965 года, сделанные в Лондоне, когда музыкант выступал под псевдонимом Дэвид Джонс. В записи треков участвовал будущий гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж. Сборник получил название «Дэвид Боуи – The Shell Tell Me Recording» в честь продюсера. Боуи сменил псевдоним в 1966-м, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы The Monkees. За свою карьеру он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов Великобритании. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки, евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: друзья, с радостью поддержу этот музыкальный призыв от Пэтти Райан и поспешу пригласить всех на Retro FM, где звучит только лучшая музыка, проверенная временем. Оставайтесь с нами и сегодня, и всегда. Лично я, Руслан Романов, именно так и поступаю, и ни разу об этом не пожалел. Отличный вечерок сегодня ожидается, так что присоединяйтесь и не переключайтесь. Далее в эфире Алсу и Тина Тернер на Retro FM, столице 19 часов и почти 20 минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Retro FM.
7: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
8: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
9: Опа-па-па! Понеслась, родная!
10: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент?
15: Какой кирпич?
16: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
18: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани.

0: есть ощущение, друзья, сколько бы ни звучали в нашем эфире произведения группы Queen, нам все равно будет этого недостаточно. Ведь эта музыка давно и прочно вошла не просто в нашу жизнь, а в души и сердца миллионов. А знаете ли вы по этому поводу, как все начиналось, как создавались эти хиты и зажигались настоящие звезды? Расскажем в программе «Ю» на Retro FM каждую субботу с 13 до 14 часов. Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, включает всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Вот, кстати говоря, уже в ближайшую субботу, 18 июля, программа «Ю» будет посвящена группе «Роксет». Не пропустите, с 13 до 14 часов на Retro FM.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых.

0: Александра о разных нюансах и хитросплетениях, которые касаются великого чувства под названием любовь, конечно же. И какая бы характеристика этому чувству ни была дана, самое главное то, что оно в нашей жизни присутствует, друзья. 19 часов 48 минут в столице. Я Руслан Романов, приветствую всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Далее в нашем эфире Earth, Wind and Fire, они же «Земля, ветер и огонь», а также Евгений Белоусов через несколько минут. Вечеринка,
1: ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Карусель+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В нашем эфире Мюррей Хэт, Андрей Губин и группа «Европа» в столице 20.00. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на «Ретро-ФМ». Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Губернатор Свердловской области поручил начать подготовку документов для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь необходимо помочь людям, чье жилье пострадало, собрать и вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территорий. Из-за сильных дождей на текущий момент потоплены 443 дома и более 1700 участков в 20 муниципалитетах. Процесс выплат уже отработан в Куше, где люди получат сертификат на новое жилье. Такой же порядок должен быть во всех пострадавших территориях. Паводок стал беспрецедентом для региона. Антиплагиат обнаружил признаки использования искусственного интеллекта в каждой третьей студенческой работе за второй квартал этого года. Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в направлениях искусствоведения, СМИ, компьютерные науки, медицинские технологии и политология. На текущий момент разрабатывается новая система проверки, которая покажет конкретный фрагмент с искусственным интеллектом и характер его использования. Это позволит преподавателям видеть процесс создания работы, а студентам не бояться субъективных обвинений. Вячеслав Володин заявил о необходимости создания условий для работы мастеров творческих вузов. По его словам, для формирования плеяды мастеров требуются годы, а отсутствие условий снижает эффективность работы. Задача — создать атмосферу творчества и обеспечить педагогов всем необходимым для передачи знаний. Сам Вячеслав Володин возглавляет попечительский совет в ГИКа с 2019 года, а модернизация инфраструктуры вуза продолжается. Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Астаде. Он обыграл итальянца Андреано Пеллегрино в трех сетах. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Де Йонг Байес. Андрей Рублев занимает 16 место в мировом рейтинге. На его счету 17 титулов ATP. Турнир завершится 19 июля. И ручка, с помощью которой астронавт Бас Олдрин починил сломанный выключатель на Аполлоне-11 и обеспечил возвращение экипажа с Луны, продана на аукционе Сотбис за более чем 850 тысяч долларов. Вместе с ручкой покупатель получил и сломанный кусочек выключателя. Что примечательно, ручка не входила в официальный список разрешенных вещей, но спасла миссию. Ручка вошла в историю как символ находчивости и спасения экипажа. Аукцион вызвал большой интерес у коллекционеров и историков космонавтики. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар – 78 рублей и 32 копейки. Евро – 89 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Абонемент группы «Кармен». Ворвусь в прямой эфир, поприветствую всех, кто настроен на любимую музыку, и сообщу, друзья, как говорится, по просьбам трудящихся, жаждущих не расставаться с любимой музыкой ни на секундочку, было разработано и выпущено новое приложение «Ретро FM», быстрое, удобное и без каких-либо лишних ненужных кнопок. Только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб, новое приложение Ретро FM. Скачивайте, запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это всем нам хорошо известно. И вот, отталкиваясь от этой мудрости, анализируем произведение Тома Джонса. По-моему, все тут, друзья, совпало. Попадание, как говорится, в яблочко во всех отношениях, что подтверждают рейтинги и отзывы благодарных поклонников и слушателей. 20:34, время точное московское. Далее композиции Наташи Королевой, а также Черри Лейн у нас со своим легендарным хитом буквально через несколько минут на Retro FM.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM. Реклама.

0: Базар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Будем считать, друзья, что в данном случае это не просто набор неких звуков и отборный речитатив, но специальное зашифрованное послание, пароль, если угодно, для всех тех, кто намеревается вечеринку Ретро-ФМ сегодня пройти и протанцевать вместе с нами. Ровно в 21.00 старт уникального микса. Лучшая дискотечная музыка собрана для вас и будет звучать до самой полуночи. В столице 20.49. Пламенный вам привет.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Yeah.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Retro.fm. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
11: 12+.

0: В общем-то, то, что нам нужно в разгар второго летнего месяца, соответственно. Так что это не какая-нибудь прихоть или наш каприз, а вполне себе безобидное и логичное, как мне кажется, желание. 21 час 17 минут в Москве. Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании. Уникальный микс постепенно набирает обороты. Это вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 15+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Продолжение уникального микса на вечеринке Red FM. Ну, в общем-то, до субботнего вечера, о котором идет речь в этой композиции, остается немного времени, но и его нам с вами еще предстоит провести достойно и позитивно здесь же на Red FM, конечно же. Ну, а тему уикенда я и мои коллеги поднимем еще не раз, как вы понимаете, особенно завтра, в разгар финального трудового дня недели. Пятница вот-вот наступит, и это радует.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
7: 12+. RetroFM.

0: Вечерочки, вечерки, вечериночки. Хочется вот так дополнить еще этот ассоциативный ряд. Наши любимые танцевальные марафоны выходят в эфир ежедневно с 21 часа до полуночи. Я, Руслан Романов, с удовольствием провожу это же время рядом с вами в ритме лучшей дискотечной музыки. И всех приглашаю эту радость вместе с нами разделить. 22.19, точное столичное. Танцуем с вами дальше, не расходимся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
6: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Вечеринка. Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Retro FM.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
5: Retro FM.

0: Слова, которые мы хорошо помним в этом суперхите от артиста по имени Никита. Всем, кто улетел, возвращайтесь к нам поскорее.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Дуэт Modern Talking на Retro FM. И в данном случае чемоданное настроение, учитывая тематику данной композиции. Jet Airliner в продолжении уникального микса на вечеринке Retro FM. 23:19, время московское. Я Руслан Романов по-прежнему с вами до самой полуночи. До этого же времени продолжается и вечеринка Retro FM, состоящая из лучших дискотечных хитов, проверенных временем. Убеждайтесь в этом сами, не переключайтесь. Если уместно, можно даже сделать немножко погромче.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

суперхиты, не имеющие аналогов, они же уникальные музыкальные истории, проверенные временем. Это и есть основа неповторимого микса. Надеюсь, друзья, что вы по достоинству оценили вечеринку Retro FM, да так, что завтра готовы эти музыкальные подвиги повторить. Ну, если совпадает с реальностью, то жду всех с 21 часа до полуночи на нашем виртуальном танцполе. Я, собственно, дотанцевать предлагаю и сейчас, и заранее прощаюсь. В полночь встречайте Илью Глебова на Ретро FM. Я Руслан Романов. Желаю всем удачи.

выжили, мы выжили, посвящается абсолютно всем, кто всю рабочую неделю, так сказать, не покладая рук. И вот уже пятница, и по этому поводу точно можно исключительно радоваться, радоваться и еще раз радоваться. Глория Гейнер на Ретро ФМ, меня зовут Илья Глебов, дальше «Синяя птица», Жан-Мишель Жар и группа «Браво».

0: бы белый теплоход, а куда уж он там меня унесет, совершенно маловажно. 0.35 в столице. Мы по волнам любимой музыки мчим исключительно вперед на РТФМ через пару минут. Александр Барыкин, Милен Фармер и Джо Кокер.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Ой, букет, велосипед, это же прямо то, что нужно. Это прямо то, что совершенно точно по сезону. Потому что, ну, середина лета, которая только-только-только прошла. Но лето еще, собственно говоря, полно в закромах. Так что можно использовать и велик, и полевые цветочки собирать для нее, для любимой. 0:50 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это Retro FM. Через пару минут мы еще послушаем группу Queen и Джо Дассена.

0: the reason.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Любовь, которая поможет, любовь, которая исцелит, любовь, которая вдохновит. Прекрасная композиция группы Eurythmics с их альбома «Реванш». Это как раз самая середина лета 1986 года. Лучшая музыка здесь для вас на Retro FM. Через пару минут Мадонна, Владимир Высоцкий, Софи, Алекс Бэкстер. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: бобы.
1: У елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

0: Red FM, E-Type, группа Браво и Грейс Джонс.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Энергичный, как всегда, товарищ Эриксон, он же E-Type. Казалось бы, танцевать, да танцевать, ни о чем не думать. А тут, между прочим, у него прям вот зашифрованные всякие библейские пассажи. Так что на досуге, что называется. Через пару минут Secret Service и ансамбль Олика у нас на Red FM.

Диско Дива Дона Саммера предлагает нам что-нибудь погорячее. Я думаю, что, ну, как вам будет угодно. Может быть, вы решите сейчас перекусить, а может быть, как-то более интенсивно подвигаться, потому что все-таки это Диско Дива. Двигаемся под музыку Ретро ФМ. Андрей Миронов, Эфер Дэвид и дискотека «Авария» у нас через пару минут буквально.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

0: понимание. Укрепляем взаимопонимание под любимую музыку. Юрий Шатунов, Сабрина, Аэросмит через пару минут.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.